0: энергия. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
2: Город Борисов, 30 лет ВЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
1: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
2: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
1: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
2: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
1: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
3: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
1: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
3: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
1: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
5: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
7: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
6: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
8: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тайге привяжите.
6: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
9: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
6: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
0: Синий.
10: Нила.
0: Коричневый.
10: Бура.
0: Зеленый.
10: Сабз.
0: Оранжевый.
10: Наранджи.
0: Фиолетовый.
10: Джамуни.
0: Красный.
10: Сурх.
0: Белый.
10: Сафед.
0: Желтый.
10: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
12: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
11: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
12: Ага, 0,45. Зафиксировали.
11: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
12: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
11: Ну да, визуально это дешевле.
12: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
11: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
12: А в чем тогда?
11: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
12: Давай с цифрами. Что там по доходам?
11: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
12: Так, 650. А в Польше?
11: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
12: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
11: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
12: А в Польше?
11: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
12: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
11: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
12: 325 евро на целый месяц.
11: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
12: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
11: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
12: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
11: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
12: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
11: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
12: Поясни, почему катастрофе?
11: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
12: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
11: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
12: А как же акции?
11: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
12: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
11: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
12: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
11: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
12: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
11: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
12: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
11: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
12: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
11: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
12: Агросектор. Что там происходит?
11: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
12: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
11: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
12: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
11: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
12: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
11: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
12: А в Беларуси?
11: 10-15%. Иногда больше.
12: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
11: Потому что таких процентов просто нет.
12: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
11: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
12: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
11: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
12: Которые рискуют своими деньгами?
11: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
12: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
11: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
12: Давай посчитаем индекс картофеля.
11: Звучит забавно, ну давай.
12: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
11: Так, а в Польше?
12: 2480 килограммов.
11: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
12: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
11: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
12: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
11: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
12: Переплата за что? За вес в земли.
11: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
12: В смысле ответственности?
11: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
12: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
11: Да, в

0: Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию.
0: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего – страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
0: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычный белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Юрий Костюк о снижении количества фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси.
4: Цифры в первую очередь говорят о том, что количество нарушений, которые выявляет транспортная инспекция сегодня, оно, конечно, сегодня очень сильно снижается. В первую очередь надо отметить тот факт, что вытесняется теневой сектор с рынка нашей экономики. Количество фактов незаконной предпринимательской деятельности, которая выявлена за 5 месяцев 2026 года, на 56% ниже, чем аналогичный показатель 2025 года. Это существенный показатель, на наш взгляд. Вот. Также количество административных правонарушений в целом, выявляемых транспортной инспекцией, в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси сократилось на 32%. Такие административные правонарушения, как участие автомобилей такси без государственного технического осмотра, оно практически сошло на нет. Цифры стремятся к нулю. К примеру, если в 2024 году, за первые 5 месяцев 2024 года, это дорегистровый период, было выявлено транспортной инспекцией 221 такое нарушение, то за неполные 5 месяцев 2026 года всего 7 случаев. Вот, несоответствие водителя требованиям законодательства тоже такой для нас очень важный показатель, потому что это нарушение существенно влияет на безопасность предоставляемых услуг. Да. Оно тоже стремится к нулю, и если в 2024 году было 51 такое административное правонарушение, то в 2026 году это всего 2.
2: Важный сигнал.
5: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
6: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
5: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%.

0: 5%, что в денежном эквиваленте равно $420-470. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35%. И трешки – 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
1: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
0: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов: увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
4: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям основным. Цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
6: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
5: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
6: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
5: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
7: Ой, все началось.
5: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
7: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
5: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
6: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
5: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
6: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
5: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
7: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
5: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
7: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
5: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
7: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
5: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
7: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
5: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
7: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
5: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
7: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
5: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
7: С спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
5: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
7: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
5: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
7: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
5: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
7: Окей. И?
5: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
7: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
5: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
7: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
5: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
7: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
5: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
7: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
5: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
7: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
8: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия – Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
2: Важный сигнал.
9: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
10: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
9: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
10: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
9: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
10: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это получается 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
9: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
11: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
9: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
11: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
9: По словам экспертов, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
8: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример. История с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство от старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
13: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
9: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
13: Я, когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через СМС-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну, раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять СМС-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит, с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стоит на платной парковке. Хотя ее там физически не было, ну я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
9: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
14: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
15: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
16: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
9: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
17: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности, до них сложно достучаться, возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания. Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Осужденного за служебный подлог и халатность могилевчанина обязали выплатить госпредприятию 500 тысяч рублей причиненного ущерба. Чтобы обезопасить семейную недвижимость, мужчина переписал все на родственников. Приговор могилевчанину вынес в 2022 году суд Белынического района. Когда решение вступило в законную силу, из зарплаты и пенсии мужчины стали удерживать часть средств. Однако сумма долга оставалась значительной. Прокуроры выяснили, что еще в 2021 году, когда в отношении фигуранта проводилась проверка, он заключил с супругой брачный договор, по условиям которого принадлежащая им на праве совместной собственности квартира в Минске переходила в единоличную собственность жены. Позже женщина подарила недвижимость Минске дочери, а собственником квартиры в Могилеве стал сын осужденного. В результате у должника не осталось ни одного объекта недвижимости на праве собственности. Сотрудники надзорного ведомства через суд признали эти сделки недействительными. Квартиры будут учтены в рамках принудительного исполнения, заверили в Генпрокуратуре. В Солигорском районе иномарка врезалась в эвакуатор. 21-летний житель Солигорска на «Мерседес» ехал по трассе Р-23 Минск-Микошевичи. На 153-м километре он выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с эвакуатором «Газель». В результате ДТП водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка, жительница Старобина, погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести помещена 19-летняя жительница агрогородка Гоцк, которая также находилась в иномарке. Водитель эвакуатора не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Полоцком районе нетрезвая поездка на моторной лодке по озеру закончилась гибелью человека. Двое нетрезвых мужчин решили переплыть на моторной лодке озера Сердово. На обратном пути в лодку к ним сели двое тоже нетрезвых попутчиков. Во время движения на высокой скорости плавсредство сильно раскачало, в результате чего все находившиеся на борту оказались в воде. Не умевший плавать 47-летний житель Полоцка стал тонуть. Спустя время мужчину без признаков жизни извлекли из воды товарищи. Уже известно, что лодка не была зарегистрирована, а обязательные спасательные жилеты на борту отсутствовали. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предостерег об опасности думскроллинга, привычки бесконечно прокручивать новостные ленты.
18: Когда он действительно читает и отдает предпочтение отрицательным новостям, убили, взорвали, посадили и так далее, и так далее, у него идет, естественно, его реакция со стороны организма. Вот, это может и провоцировать и депрессию. Вот, а кто-то может быть особенно впечатлительный и постараться руки на себя наложить. Такие вещи есть.
2: Важный сигнал.
9: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
16: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
9: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
16: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
9: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
19: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
9: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
19: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше.
9: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
20: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
9: Зет-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр экономики Юрий Чеботарь о проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2027 год.
21: Подготовка прогноза и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в плане реализации нашей самого главного документа – пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с пятилетней программой. Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот, прогноза на следующий год как раз-таки вот, и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются тут уже не каждый месяц и неделю, каждый день. Поэтому надо вот сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали пятилетнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста, и мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, Дании, Дуги и так далее, и в том числе ориентируемся на это.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
4: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
1: Полесье.
4: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
1: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
4: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
1: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
4: Угу.
1: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
4: Буквально по нажатию кнопки.
1: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
4: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
1: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
4: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
1: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
4: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
1: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
4: Возникает скепсис?
1: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры. Это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
4: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
1: Ага.
4: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
1: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
4: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
1: и у него критически высокое давление на грунт.
4: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
1: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
4: Да.
1: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
4: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
1: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
4: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
1: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
4: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
1: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
4: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
1: Но почему же?
4: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
1: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
4: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
1: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
4: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
1: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
4: Которые реагируют на металл или тепло.
1: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
4: Время реакции.
1: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
4: Полторы минуты. Ничего себе.
1: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
4: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
1: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
4: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
1: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
4: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
1: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
4: И вся колонна замирает.
1: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и системы дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
4: Буквально отрезают путь к отступлению?
1: Да, запечатывают мешок.
4: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
1: Глушилки.
4: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
1: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
4: В смысле их штатные рации?
1: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
4: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
1: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
4: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
1: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
4: Датчики это моментально засекают.
1: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
4: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
1: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
4: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
1: А это огромные медленные машины.
4: И идеальные цели.
1: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
4: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
1: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
4: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
1: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
4: И финал. Часы 48-96.
1: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
4: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
1: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
4: Ну там сплошные болота.
1: А Ровнин

0: – это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна и любая броня.
1: Ну, броня и геометрия – это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
0: Вот именно.
1: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
0: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
1: Ну да, весь опыт – это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны – обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
0: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
1: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
0: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
1: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
0: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
1: Лишь бы не доехать до границы.
0: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость,
1: а единственная форма рационального тактического мышления.
0: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
1: Логично.
0: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план-ковер, и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
4: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
3: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские ательеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
5: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок.

0: перекресток. И все.
1: Вот вам последствия того, что нет бензина.
2: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
3: Ой, а вот тут это работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
4: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов, и в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
5: Прямо над нами летит.
4: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целые десятилетия. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
6: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот и слово закончится, чем мы будем заниматься?
4: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
9: Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду. От 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников Белая АЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
13: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
12: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает Белая АЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
14: На Белая АЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления сверхбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
12: К слову, простым рабочим на Белая АЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Мамы говорят на радиосигнал.
12: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
15: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
12: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
16: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
12: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
17: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
12: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
18: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
12: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
20: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
1: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
12: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
1: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
12: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
2: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их пять показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Новости союзного государства.
22: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
23: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
22: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
23: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
22: Компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
23: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывезти. То есть как бы они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
22: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
3: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
12: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
3: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
12: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. радиосигнал. Военная правда.
4: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
5: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
4: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжилось.
6: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
4: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
7: Метро Новосибирска принимают на контракт.
4: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как с машину затягивают мужчин, но отбивают его от рекрутеров.
8: Вы что творите-то, а? Пиши. Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
4: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
10: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
9: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
10: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
9: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
11: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
9: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
11: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то проукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
9: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
13: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
9: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
11: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействие, влияние на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть.
20: с МВД, ну, попроще, а КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, но они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате комитет госбезопасности.
14: Первый зам комитета, генерал КГБ.
20: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретаря.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
15: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь, представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть по всему, что в принципе может возить в том числе зерно.
21: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
16: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
21: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и их судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Аусвендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
1: большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, ну, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
4: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
2: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть с МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, но они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
14: Первый зам комитета, генерал КГБ.
2: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретариат.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
18: Угу.
17: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
18: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
17: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
18: Ого, в 2,5 раза урезали.
17: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель – разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
18: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
17: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
18: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
17: Да, никаких громких заявлений.
18: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
17: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
18: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
17: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
18: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
17: То есть, чтобы не быть крайним?
18: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
17: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
18: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
17: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
18: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
17: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
18: А теперь 123 позиции освободили.
17: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
18: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
17: А в чем тогда?
18: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
17: То есть выжать все, что можно?
18: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
17: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
18: Ой, только не учебник.
17: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
18: В теории.
17: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
18: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
17: Не работают.
18: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
17: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
18: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
17: Так.
18: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
17: Платные мосты – это как?
18: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
17: А заводы и фермеры?
18: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
17: То есть диктуют условия поставщикам?
18: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
17: Ничего себе.
18: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
17: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
18: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
17: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
18: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
17: У них просто нет логистических скидок.
18: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
17: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
18: Давай.
17: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
18: Система трещала по швам.
17: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
18: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
17: Логично.

0: упираться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
1: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
0: Какой?
1: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
0: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
1: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
0: Проще гнать то же самое.
1: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
0: Понятно.
1: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
0: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
1: Угу.
0: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
2: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
0: Да уж.
2: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
0: Но это превращается в некий аналитический квест.
2: Это точно.
0: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже дикий запад, где ценник может удивить в любой момент.
2: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
0: Угу.
2: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
0: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
2: Точно.
0: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
2: Да, но если посмотреть на динамику...
0: Вот-вот.
2: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
0: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
2: Угу.
0: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
2: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
0: Посмотрит на реакцию.
2: Да.
0: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
2: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
0: Думаешь, дойдет до этого?
2: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
0: И их отпустят тоже.
2: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
0: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
2: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую

0: секунду, пока человек находится в магазине.
1: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
0: Никогда не остается в минусе.
1: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить? Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
5: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
4: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стоит на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
5: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
6: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
7: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
8: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
5: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
7: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
5: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
9: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
5: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
10: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
5: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
10: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
5: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
12: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
11: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
13: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
11: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
14: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
11: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
16: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
18: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
17: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
19: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления сверхбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
17: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Заместитель директора Республиканского научно-практического центра онкологии и медрадиологии профессор Сергей Красный о новых разработках лечения рака.
20: Мы сегодня хотели рассказать о весьма успешном взаимодействии медицинских организаций научных и организаций Национальной академии наук в плане разработки технологии CAR-T-клеточной терапии. Это весьма эффективная методика, по сути, это генная модификация лимфоцитов пациента с целью, чтобы они могли распознавать конкретные опухолевые клетки и уничтожать. На сегодняшний день мы провели лечение уже более 100 пациентов. Речь идет о пациентах с запущенными лимфомами, когда все методы лечения уже исчерпаны, и продолжительность жизни таких больных не превышает 2 месяца. В результате проведенного лечения у 70% получены полные регрессии, еще у 20% частичная регрессия. И 5-летняя выживаемость этих пациентов приближается к 70%. Это просто уникальный результат. А в настоящее время мы закончили еще 2 проекта по разработке CAR-T-терапии 4-го поколения. В отношении солидных опухолей – это раки, это уже не лимфомы, это более сложная система комбинированных действий этих CAR-T-лимфоцитов. И предварительные исследования фундаментальные показали очень высокую их эффективность. Теперь планируется исследование на животных моделях в мышах, а затем переход к клиническим испытаниям. Мы надеемся получить такие же высокие результаты в отношении солидных опухолей, как и при лимфомах и лейкозе.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
17: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 24-го он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучивал самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
17: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
0: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
17: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
0: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
17: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
1: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
21: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял две ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
3: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
21: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
22: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
21: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
23: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
4: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
5: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
4: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
5: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
4: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это получается 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
5: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
6: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
5: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
6: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
5: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
23: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
1: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
21: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
3: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-то к таге привяжите.
21: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
22: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
21: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
2: Синий.
7: Нила.
2: Коричневый.
7: Бура.
2: Зеленый.
7: Сабз.
2: Оранжевый.
7: Наранджи.
2: Фиолетовый.
7: Джамуни.
2: Красный.
7: Сурх.
2: Белый.
7: Сафед.
2: Желтый.
7: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
10: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
9: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
10: Ага, 0,45. Зафиксировали.
9: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
10: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
9: Ну да, визуально это дешевле.
10: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
9: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
10: А в чем тогда?
9: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
10: Давай с цифрами. Что там по доходам?
9: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
10: Так, 650. А в Польше?
9: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
10: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
9: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
10: А в Польше?
9: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
10: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
9: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
10: 325 евро на целый месяц.
9: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
10: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
12: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
10: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
12: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
10: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
12: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
10: Поясни, почему катастрофе?
12: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
10: То есть сети просто перестали вкладываться в сервисы и логистику. Логично.
9: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
10: А как же акции?
9: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
10: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
9: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
10: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
9: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
10: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
9: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
10: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
9: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
10: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
9: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
10: Агросектор. Что там происходит?
9: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
10: Четверть рабочих мест пустуют. Вау. И куда все делись?
9: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
10: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
9: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
10: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
9: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
10: А в Беларуси?
9: 10-15%. Иногда больше.
10: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
9: Потому что таких процентов просто нет.
10: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
9: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
10: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
9: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
10: Которые рискуют своими деньгами?
9: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
10: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
9: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
10: Давай посчитаем индекс картофеля.
9: Звучит забавно, ну давай.
10: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
9: Так, а в Польше?
10: 2480 килограммов.
9: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
10: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
9: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
10: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
9: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
10: Переплата за что? За вес в земли.
9: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
10: В смысле ответственности?
9: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
10: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
9: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
10: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
9: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
10: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
9: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
10: И физически невозможно откладывать на пенсию.
9: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
10: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не...

0: для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым, потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Юрий Костюк о снижении количества фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси.
3: Цифры в первую очередь говорят о том, что количество нарушений, которые выявляет транспортная инспекция сегодня, оно, конечно, сегодня очень сильно снижается. В первую очередь надо отметить тот факт, что вытесняется теневой сектор с рынка нашей экономики. Количество фактов незаконной предпринимательской деятельности, которое выявлено за 5 месяцев 2026 года, на 56% ниже, чем аналогичный показатель 2025 года. Это существенный показатель, на наш взгляд. Вот. Также количество административных правонарушений в целом выявляемых транспортной инспекцией в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси сократилось на 32%. Такие административные правонарушения, как участие автомобилей такси без государственного технического осмотра, оно практически сошло на нет. Цифры стремятся к нулю. К примеру, если в 2024 году, за первые 5 месяцев 2024 года, это дорегистровый период, было выявлено транспортной инспекцией 221 такое нарушение, то за неполные 5 месяцев 2026 года всего 7 случаев. Вот, несоответствие водителя требованиям законодательства тоже такой для нас очень важный показатель, потому что это нарушение существенно влияет на безопасность предоставляемых услуг. Да. Оно тоже стремится к нулю, и если в 2024 году было 51 такое административное правонарушение, то в 2026 году это всего 2.
1: Важный сигнал.
4: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
5: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
4: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
5: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты

0: На улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Навеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
1: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
4: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей, избежавшие кавалеры, сегодня в студии будет бойня. Погнали!
6: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
5: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
6: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
5: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
7: Ой, все началось.
5: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
7: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
5: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
6: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
5: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
6: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
5: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
6: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
5: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
6: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным.
7: еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно, но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте, такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро, это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
8: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
9: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
8: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
9: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
8: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
9: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
8: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
9: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
8: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
7: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина, не тарелочница, сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет? Вот почему я могу это предложить?
8: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
7: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. и я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
10: То есть ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
7: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
10: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
7: Окей. И?
10: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
7: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
10: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
7: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
10: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
7: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
10: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
7: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
10: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
7: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
11: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство от старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели,
12: кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута, а мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
2: Важный сигнал.
13: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
14: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
13: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
14: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
13: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
14: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите, это получается 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
13: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
15: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромно. Объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
13: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
15: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
13: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого Вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
12: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Войны за парковки. Сколько стоят платные паркоместа и кто их себе может позволить?
17: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
13: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
17: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
13: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
18: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но суммы к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
19: У меня та же ситуация. Отправила смс. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
20: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
13: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
21: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Осужденного за служебный подлог и халатность могилевчанина обязали выплатить госпредприятию 500 тысяч рублей причиненного ущерба. Чтобы обезопасить семейную недвижимость, мужчина переписал все на родственников. Приговор могилевчанину вынес в 2022 году суд Белынического района. Когда решение вступило в законную силу, и зарплаты, и пенсии мужчины стали удерживать часть средств. Однако сумма долга оставалась значительной. Прокуроры выяснили, что еще в 2021 году, когда в отношении фигуранта проводилась проверка, он заключил с супругой брачный договор, по условиям которого принадлежащая им на праве совместной собственности квартира в Минске переходила в единоличную собственность жены. Позже женщина подарила недвижимость в Минске дочери, а собственником квартиры в Могилеве стал сын осужденного. В результате у должника не осталось ни одного объекта недвижимости на праве собственности. Сотрудники надзорного ведомства через суд признали эти сделки недействительными. Квартиры будут учтены в рамках принудительного исполнения, заверили в Генпрокуратуре. В Солигорском районе иномарка врезалась в эвакуатор. 21-летний житель Солигорска на «Мерседес» ехал по трассе Р-23 Минск-Микошевичи. На 153-м километре он выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с эвакуатором «Газель». В результате ДТП водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка, жительница Старобина, погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести помещена 19-летняя жительница агрогородка Гоцк, которая также находилась в иномарке. Водитель эвакуатора не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Полоцком районе нетрезвая поездка на моторной лодке по озеру закончилась гибелью человека. Двое нетрезвых мужчин решили переплыть на моторной лодке озера Сердово. На обратном пути в лодку к ним сели двое тоже нетрезвых попутчиков. Во время движения на высокой скорости плавсредство сильно раскачало, в результате чего все находившиеся на борту оказались в воде. Неумевший плавать 47-летний житель Полоцка стал тонуть. Спустя время мужчину без признаков жизни извлекли из воды товарищи. Уже известно, что лодка не была зарегистрирована, а обязательные спасательные жилеты на борту отсутствовали. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: И из первых уст.
3: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предостерег об опасности думскроллинга, привычки бесконечно прокручивать новостные ленты.
0: Когда он действительно читает и отдает предпочтение отрицательным новостям, убили, взорвали, посадили и так далее, у него идет, естественно, его реакция со стороны организма. Вот, это может и провоцировать и депрессию. Вот, а кто-то может быть особенно впечатлительный и постараться руки на себя наложить. Такие вещи есть.
2: Важный сигнал.
13: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
4: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
13: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
4: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
13: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
22: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
13: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
22: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то проукрасть, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
13: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
23: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
13: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр экономики Юрий Чеботарь о проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2027 год.
5: Подготовка прогноза и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в плане реализации нашей самого главного документа – пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с пятилетней программой. Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот, прогноза на следующий год как раз таки вот, и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются тут уже не каждый месяц и неделю, каждый день. Поэтому надо вот сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали пятилетнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста. И мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, дальние, другие и так далее, и в том числе ориентируемся на это.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
8: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
6: Полесье.
8: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
6: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
8: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая радикально перекроила ландшафт.
6: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
8: Угу.
6: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
8: Буквально по нажатию кнопки.
6: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
8: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
6: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
8: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
6: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
8: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
6: Слушай, ну давай тут сделаем паузу, потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
8: Возникает скепсис?
6: Но... Ну да, рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция с середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
8: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
6: Ага.
8: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
6: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
8: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
6: И у него критически высокое давление на грунт.
8: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
6: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
8: Да.
6: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
8: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
6: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
8: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
6: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
8: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
6: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
8: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
6: Ну почему же?
8: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
6: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
8: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
6: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
8: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
6: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
8: Которые реагируют на металл или тепло.
6: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
8: Время реакции.
6: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
8: Полторы минуты. Ничего себе.
6: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
8: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
6: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
8: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
6: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
8: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
6: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
8: И вся колонна замирает.
6: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
8: Буквально отрезают путь к отступлению?
6: Да, запечатывают мешок.
8: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
6: Глушилки.
8: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
6: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ с другой стороны приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
8: В смысле их штатные рации?
6: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
8: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
6: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
8: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
6: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
8: Датчики это моментально засекают.
6: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
8: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
6: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
8: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
6: А это огромные медленные машины.
8: И идеальные цели.
6: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
8: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
6: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
8: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
6: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
8: И финал. Часы 48-96.
6: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
8: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
6: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
8: Ну там сплошные болота.
6: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
8: Тоже до 75%.
6: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
8: А Киевское направление?
6: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
8: Подожди, 85-90%?
6: Да.
8: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
6: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью, дороги взорваны, малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна и любая броня.
8: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
6: Вот именно.
8: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
6: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
8: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
6: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
8: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
6: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
8: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
6: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
8: Лишь бы не доехать до границы.
6: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость.
8: А единственная форма рационального тактического мышления.
6: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
8: Логично.
6: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной — это черта, за которой нет победы. А есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня — сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства.
9: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

0: тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
1: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские ательеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом, и Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров, но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
2: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
3: Приехали сегодня в город прогуляться, и, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время, просто пусто.
4: Ой, а вот тут это работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
1: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
5: Прям над нами летит.
1: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целые десятилетия. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
6: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот и слово закончится, чем мы будем заниматься?
1: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5

0: лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодаха.
2: 15.
3: Пандраха.
2: 16.
3: Сола.
2: 17.
3: Сатраха.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
6: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
5: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
7: На БелАЭС более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальник управления сверхбезопасности от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту от 2100 до 2800, а психологу от 2700 рублей.
5: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепшие», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
8: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
5: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
9: Верогодно, створальники бренда хотели выкарыстать приметник у найвышейшей ступени параунання, то бок назвать новый правладный мерч найлепшим, самым лепшим з усіх магчымых. Але помылилися и выкарыстали вышейшую ступень параунання, якая обозначае, что лепши – это усяго только товар, лепши за нечто іншее, але зусім не выключны у своей галине.
5: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
10: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
5: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
11: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он из данных международных расследований был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад. Оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
5: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
13: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы, и это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
14: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
5: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
14: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на Белакт, который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция Белакт поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
5: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопозитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
15: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
17: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
16: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
17: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
16: Компания Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
17: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
16: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь, косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасность запасить часть своих мощностей от атак беспилотников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
18: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
5: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно $420-$470. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35%. И трешки – 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
18: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
5: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
0: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
19: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
0: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
20: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
0: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
21: Метро Новосибирска принимают на контракт.
0: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как с машину затягивают мужчин, но отбивают его от рекрутеров.
22: Ну что творить-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
0: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года, поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
2: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
1: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
2: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
1: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
13: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
1: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
13: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
1: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
3: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
1: Зет-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
13: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строятся с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, ну, попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь. Они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
6: Первый зам комитета, генерал КГБ.
13: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретариат.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
7: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь, представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть по всему, что, в принципе, может возить, в том числе, зерно.
0: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое –
8: по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
9: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
8: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и их судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Аусвендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
10: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
8: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
13: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, но они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
6: Первый зам комитета, генерал КГБ.
13: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретариат.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет!
11: В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
14: Угу.
11: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
14: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
11: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
14: Ого, в 2,5 раза урезали.
11: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель – разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
14: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
11: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
14: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
11: Да. Никаких громких заявлений.
14: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
11: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
14: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
11: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
14: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
11: То есть, чтобы не быть крайним?
14: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
11: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
14: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
11: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
14: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
11: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
14: А теперь 123 позиции освободили.
11: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
14: Слушай, абсолютно ничто не мешает... Но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
11: А в чем тогда?
14: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
11: То есть выжать все, что можно?
14: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
11: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
14: Ой, только не учебник.
11: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
14: В теории.
11: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
14: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
11: Не работают.
14: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
11: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
14: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
11: Так,
14: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
15: Платные мосты – это как?
14: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
15: А заводы и фермеры?
14: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
15: То есть диктуют условия поставщикам?
14: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
15: Ничего себе.
14: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
15: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
14: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
15: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
14: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
15: У них просто нет логистических скидок.
14: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
15: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
14: Давай.
15: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
14: Система трещала по швам.
15: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
14: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
15: Логично.
14: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
15: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
14: Ну-ка.
15: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
14: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
15: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
14: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
15: Какой?
14: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
15: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
14: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
15: Проще гнать то же самое.
14: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
15: Понятно.
14: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
15: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
14: Угу.
15: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
14: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
15: Да уж.
14: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
11: Но это превращается в некий аналитический квест.
14: Это точно.
11: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
14: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
11: Угу.
14: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
11: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
14: Точно.
11: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
14: Да. Но если посмотреть на динамику...
11: Вот-вот.
14: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект, если система контроля так стремительно

0: Отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
1: Посмотрит на реакцию.
0: Да.
1: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
0: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
1: Думаешь, дойдет до этого?
0: Затраты производителей будут продолжать расти, логистика усложняться, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
1: Их отпустят тоже.
0: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
1: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
0: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
1: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
0: Никогда не остается в минусе.
1: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары,

0: посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Войны за парковки. Сколько стоят платные паркоместа и кто их себе может позволить?
2: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
1: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
2: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
1: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
3: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
4: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
5: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
1: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
4: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили. Их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
1: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
6: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
1: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
7: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
1: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
7: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
1: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
9: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
8: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
10: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
8: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
11: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
8: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
13: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников Белая АЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
15: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
14: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает Белая АЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
16: На Белая АЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления спецбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату в общежитии. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
14: К слову, простым рабочим на Белый С предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016 1737 рублей, слесарю 1430, лаборанту химанализа до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Заместитель директора Республиканского научно-практического центра онкологии и медрадиологии профессор Сергей Красный о новых разработках лечения рака.
17: Мы сегодня хотели рассказать о весьма успешном взаимодействии медицинских организаций научных и организаций Национальной академии наук в плане разработки технологии CAR-T-клеточной терапии. Это весьма эффективная методика. По сути, это генная модификация лимфоцитов пациента с целью, чтобы они могли распознавать конкретные опухолевые клетки и уничтожать. На сегодняшний день мы провели лечение уже более 100 пациентов. Речь идет о пациентах с запущенными лимфомами, когда все методы лечения уже исчерпаны, и продолжительность жизни таких больных не превышает 2 месяца. В результате проведенного лечения у 70% получены полные регрессии, еще у 20% частичная регрессия. И 5-летняя выживаемость этих пациентов приближается к 70%. Это просто уникальный результат. А в настоящее время мы закончили еще 2 проекта по разработке CAR-T-терапии 4-го поколения. В отношении солидных опухолей это раки, это уже не лимфом, это более сложная система комбинированных действий этих CAR-T-лимфоцитов. И предварительные исследования фундаментальные показали очень высокую их эффективность. Теперь планируется исследование на животных моделях мышах, а затем переход к клиническим испытаниям. Мы надеемся получить такие же высокие результаты в отношении солидных опухолей, как и при лимфомах или коже.
0: Новости регионов на радиосигнал.
14: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в TikTok видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 24-го он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучивал самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом, на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
14: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024-м чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
18: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
14: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
18: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
14: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаритарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Новости союзного государства.
20: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
21: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
20: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
22: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
20: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
23: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
20: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
24: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
2: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
1: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
2: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
1: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
2: Вот. Вот, какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
1: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
3: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромно. Объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
1: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
3: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
1: По словам экспертов, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
24: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
21: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
20: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
22: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тайге привяжите.
20: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
23: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
20: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
7: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
6: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
7: Ага, 0,45. Зафиксировали.
6: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
7: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
6: Ну да, визуально это дешевле.
7: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
6: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
7: А в чем тогда?
6: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
7: Давай с цифрами. Что там по доходам?
6: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
7: Так, 650, а в Польше?
6: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
7: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
6: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
7: А в Польше?
6: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
7: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
6: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
7: 325 евро на целый месяц.
6: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
7: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
6: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
7: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
6: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
7: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
6: Как временная мера, ну скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
7: Поясни, почему к катастрофе?
6: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
7: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
6: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
7: А как же акции?
6: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
7: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
6: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
7: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
6: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
7: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
6: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
7: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых?
6: То белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
7: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
6: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
7: Агросектор, что там происходит?
6: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
7: Четверть рабочих мест пустует, вау. И куда все делись?
6: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
7: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
6: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
7: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
6: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
7: А в Беларуси?
6: 10-15%. Иногда больше.
7: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
6: Потому что таких процентов просто нет.
7: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
6: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
7: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
6: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
7: Которые рискуют своими деньгами?
6: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
7: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
6: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
7: Давай посчитаем индекс картофеля.
6: Звучит забавно, ну давай.
7: На среднюю зарплату в Беларуси Белоруссии можно купить 1437 килограммов картофеля.
6: Так, а в Польше?
7: 2480 килограммов.
6: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
7: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
6: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
7: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
6: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
7: Переплата за что? За вес в земли.
6: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
7: В смысле ответственности?
6: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
7: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
6: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
7: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
6: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
7: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
6: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
7: И физически невозможно откладывать на пенсию?
6: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
7: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
6: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Юрий Костюк о снижении количества фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси.
10: Цифры в первую очередь говорят о том, что количество нарушений, которые выявляет транспортная инспекция сегодня, оно, конечно, сегодня очень сильно снижается. В первую очередь надо отметить тот факт, что вытесняется теневой сектор с рынка нашей экономики. Количество фактов незаконной предпринимательской деятельности, которое выявлено за 5 месяцев 2026 года, на 56% ниже, чем аналогичный показатель 2025 года. Это существенный показатель, на наш взгляд. Также количество административных правонарушений в целом, выявляемых транспортной инспекцией, инспекции в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси сократилось на 32%. Такие административные правонарушения, как участие автомобилей такси без государственного технического осмотра, оно практически сошло на нет. Цифры стремятся к нулю. К примеру, если в 2024 году, за первые 5 месяцев 2024 года, это дорегистровый период, было выявлено транспортной инспекцией 221 такое нарушение, то за неполные 5 месяцев 2026 года всего 7 случаев. Вот, несоответствие водителя требованиям законодательства тоже такой для нас очень важный показатель, потому что это нарушение существенно влияет на безопасность предоставляемых услуг. Да. Оно тоже стремится к нулю, и если в 2024 году было 51 такое административное правонарушение, то в 2026 году это всего 2.
11: Важный сигнал.
14: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие.

0: на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
1: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно $420-470. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
0: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
1: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
4: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям основным. Цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев, осуществляясь операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь.

0: специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
2: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
1: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
2: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
1: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
3: Ой, все началось.
1: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
3: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
2: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
2: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
2: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
2: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
3: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
3: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
3: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
3: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
3: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
3: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
4: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
3: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
4: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
3: Окей. И?
4: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
3: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
4: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
3: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
4: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
3: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
4: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
3: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
4: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
3: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
6: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
0: Важный сигнал.
7: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
8: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
7: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
8: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
7: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
8: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите, это получается 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
7: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
9: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
7: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
9: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
7: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
6: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример. История с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство от старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
11: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
7: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
11: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, ну я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
7: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
12: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
13: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
14: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
7: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
15: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Осужденного за служебный подлог и халатность могилевчанина обязали выплатить госпредприятию 500 тысяч рублей причиненного ущерба. Чтобы обезопасить семейную недвижимость, мужчина переписал все на родственников. Приговор могилевчанину вынес в 2022 году суд Белынического района. Когда решение вступило в законную силу, из зарплаты и пенсии мужчины стали удерживать часть средств. Однако сумма долга оставалась значительной. Прокуроры выяснили, что еще в 2021 году, когда в отношении фигуранта проводилась проверка, он заключил с супругой брачный договор, по условиям которого принадлежащая им на праве совместной собственности квартира в Минске переходила в единоличную собственность жены. Позже женщина подарила недвижимость в Минске дочери, а собственником квартиры в Могилеве стал сын осужденного. В результате у должника не осталось ни одного объекта недвижимости на праве собственности. Сотрудники надзорного ведомства через суд признали эти сделки недействительными. Квартиры будут учтены в рамках принудительного исполнения, заверили в Генпрокуратуре. В Солигорском районе иномарка врезалась в эвакуатор. 21-летний житель Солигорска на «Мерседес» ехал по трассе Р-23 Минск-Микошевичи. На 153-м километре он выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с эвакуатором «Газель». В результате ДТП водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка, жительница Старобина, погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести помещена 19-летняя жительница агрогородка Гоцк, которая также находилась в иномарке. Водитель эвакуатора не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Полоцком районе нетрезвая поездка на моторной лодке по озеру закончилась гибелью человека. Двое нетрезвых мужчин решили переплыть на моторной лодке озера Сердово. На обратном пути в лодку к ним сели двое тоже нетрезвых попутчиков. Во время движения на высокой скорости плавсредство сильно раскачало, в результате чего все находившиеся на борту оказались в воде. Не умевший плавать 47-летний житель Полоцка стал тонуть. Спустя время мужчину без признаков жизни извлекли из воды товарищи. Уже известно, что лодка не была зарегистрирована, а обязательные спасательные жилеты на борту отсутствовали. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
5: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предостерег об опасности думскроллинга, привычки бесконечно прокручивать новостные ленты.
17: Когда он действительно читает и отдает предпочтение отрицательным новостям, убили, взорвали, посадили и так далее, и так далее, у него идет, естественно, его реакция со стороны организма. Вот, это может и провоцировать и депрессию. Вот, а кто-то может быть особенно впечатлительный и постараться руки на себя наложить. Такие вещи есть.
0: В Важный сигнал.
7: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
14: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
7: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
14: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
7: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
18: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
7: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
18: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
7: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
19: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
7: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр экономики Юрий Чеботарь о проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2027 год.
20: Подготовка прогноза и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в плане реализации нашей самого главного документа – пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с пятилетней программой. Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18,7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот, прогноза на следующий год как раз таки вот, и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются тут уже не каждый месяц и неделю, каждый день. Поэтому надо вот сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали пятилетнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста, и мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, Дании, другие и так далее, и в том числе ориентируемся на это.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
21: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь — это сама земля.
2: Полесье.
21: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
2: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
21: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
2: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
21: Угу.
2: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
21: Буквально по нажатию кнопки.
2: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
21: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
2: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
21: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
2: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
21: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
2: Слушай, ну давай тут сделаем паузу, потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
21: Возникает скепсис?
2: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
21: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
2: Ага.
21: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступать широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
2: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
21: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
2: И у него критически высокое давление на грунт.
21: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину, обочину или в поле – все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
2: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге?
21: Да.
2: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
21: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
2: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
21: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
2: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
21: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
2: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
21: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
2: Ну почему же?
21: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
2: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
21: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
2: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
21: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
2: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
21: Которые реагируют на металл или тепло.
2: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
21: Время реакции.
2: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
21: Полторы минуты. Ничего себе.
2: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
21: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
2: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
21: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
2: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
21: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
2: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
21: И вся колонна замирает.
2: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
21: Буквально отрезают путь к отступлению?
2: Да, запечатывают мешок.
21: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
2: Глушилки.
21: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
2: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ с другой стороны приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
21: В смысле их штатные рации?
2: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
21: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
2: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
21: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
2: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
21: Датчики это моментально засекают.
2: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
21: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
2: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
21: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
2: А это огромные медленные машины.
21: И идеальные цели.
2: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
21: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
2: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
21: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
2: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
21: И финал. Часы 48-96.
2: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
21: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
2: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление — 75-80% потерь.
21: Ну там сплошные болота.
2: А Ровненское и Сарненское — там дюны, леса.
21: Тоже до 75%.
2: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
21: А Киевское направление?
2: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
21: Подожди, 85-90%?
2: Да.
21: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
2: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью, дороги взорваны, малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна и любая броня.
21: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
2: Вот именно.
21: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
2: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
21: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
2: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
21: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
2: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
21: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
2: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
21: Лишь бы не доехать до границы.
2: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
21: а единственная форма рационального тактического мышления.
2: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
21: Логично.
2: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной — это черта, за которой нет победы. А есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня — сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства. Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план-ковер, и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
3: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
1: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают для

0: туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться. А местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
1: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
2: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
3: Ой, а вот тут это работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
0: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов, и в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
4: Прям над нами летит.
0: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целые десятилетия. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
5: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
0: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
8: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали! 11.

0: Гяра.
1: 12.
0: Бара.
1: 13.
0: Тера.
1: 14.
0: Чода.
1: 15.
0: Пандра.
1: 16.
0: Сола.
1: 17.
0: Сатра.
1: 18.
0: Атара.
1: 19.
0: Унис.
1: 20.
0: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
5: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
4: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
6: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления спецбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеры производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
4: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
7: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
4: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
8: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
4: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
9: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
4: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
10: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
4: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
12: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
13: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
4: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
13: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
4: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопозитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
14: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их пять показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
15: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
16: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
15: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
16: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
15: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть, как бы, они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
16: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь, косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
17: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
4: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
17: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
4: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
18: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
19: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
18: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжилось.
20: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот и слово закончится, чем мы будем заниматься?
18: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
21: Метро Новосибирска принимают на контракт.
18: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как с машину затягивают мужчин, отбивают его от рекрутеров.
22: Вы что творите-то, а? Пиши. Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
18: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
1: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
0: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
1: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
0: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
2: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
0: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
2: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше.
0: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
23: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
0: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
2: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, ну, попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь. Они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
5: Первый зам комитет, генерал КГБ.
2: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка еще, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретариат.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
7: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть по всему, что в принципе может возить в том числе зерно.
18: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое – по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
8: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
18: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и их судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Аусвендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
9: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
18: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
2: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо, и тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть с МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
5: Первый зам комитета, генерал КГБ.
2: Ну это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка еще, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретариат.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
12: Угу.
10: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
12: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
10: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
12: Ого, в 2.5 раза урезали.
10: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
12: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
10: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
12: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
10: Да, никаких громких заявлений.
12: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
10: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
12: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
10: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
12: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
10: То есть, чтобы не быть крайним?
12: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
10: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
12: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
10: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
12: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
10: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
12: А теперь 123 позиции освободили.
10: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
12: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
10: А в чем тогда?
12: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
10: То есть выжать все, что можно?
12: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
10: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
12: Ой, только не учебник.
10: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
12: В теории.
10: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
12: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
10: Не работают.
12: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
10: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
12: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
10: Так.
12: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
10: Платные мосты – это как?
12: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
10: А заводы и фермеры?
12: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
10: То есть диктуют условия поставщикам?
12: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
10: Ничего себе.
12: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
10: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
12: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
10: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
12: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
10: У них просто нет логистических скидок.
12: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
10: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
12: Давай.
10: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
12: Система трещала по швам.
10: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
12: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
10: Логично.
12: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
10: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
12: Ну-ка.
10: Смотри. Если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
12: Те самые 900 мл молока вместо литра.
10: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
12: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
10: Какой?
12: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
10: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
12: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
10: Проще гнать то же самое.
12: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржей, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
10: Понятно.
12: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
10: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
12: Угу.
10: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
6: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
10: Да уж.
6: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
10: Но это превращается в некий аналитический квест.
6: Это точно.
10: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже дикий запад, где ценник может удивить в любой момент.
6: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
13: Угу.
6: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
10: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
6: Точно.
10: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
6: Да. Но если посмотреть на динамику...
10: Вот-вот.
6: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
10: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
6: Угу.
10: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
6: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
10: Посмотрит на реакцию.
6: Да.
10: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят

0: Жевать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
1: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
0: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
1: Никогда не остается в минусе.
0: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок.

0: 96.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
2: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
1: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
2: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
1: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
3: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
4: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
5: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
1: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
1: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
4: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили. Их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
1: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
6: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
1: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
7: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
1: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
7: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
1: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
8: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. Это началось несколько месяцев назад, говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
9: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
8: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
10: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
8: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
11: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
8: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
13: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорт товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
15: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес. Да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
14: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
16: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления спецбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
14: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Заместитель директора Республиканского научно-практического центра онкологии и метрадиологии профессор Сергей Красный о новых разработках лечения рака.
17: Мы сегодня хотели рассказать о весьма успешном взаимодействии медицинских организаций научных и организаций Национальной академии наук в плане разработки технологии CAR-T-клеточной терапии. Это весьма эффективная методика, по сути, это генная модификация лимфоцитов пациента с целью, чтобы они могли распознавать конкретные опухолевые клетки и уничтожать. На сегодняшний день мы провели лечение уже более 100 пациентов. Речь идет о пациентах с запущенными лимфомами, когда все методы лечения уже исчерпаны, и продолжительность жизни таких больных не превышает 2 месяца. В результате проведенного лечения у 70% получены полные регрессии, еще у 20% частичные регрессии. 5-летняя выживаемость этих пациентов приближается к 70%. Это просто уникальный результат. А в настоящее время мы закончили еще 2 проекта по разработке CAR-T-терапии 4-го поколения. В отношении солидных опухолей – это раки, это уже не лимфомы, это более сложная система комбинированного действия этих CAR-T-лимфоцитов. И предварительные исследования фундаментальные показали очень высокую их эффективность. Теперь планируется исследование на животных моделях в мышах, а затем переход к клиническим испытаниям. Мы надеемся получить такие же высокие результаты в отношении солидных опухолей, как и при лимфомах или коже.
0: Новости регионов на радиосигнал.
14: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 24-го он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучивал самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
14: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
18: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
14: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
18: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
14: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопозитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России С фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
20: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
19: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял две ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
21: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год второй пошел. Дайте хоть палку какую-то к таге привяжите.
19: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
22: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
19: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
23: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
2: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
1: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
2: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
1: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
2: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
1: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
3: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
1: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
3: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
1: По словам экспертов, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
23: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
20: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
19: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
21: Я, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тайге привяжите.
19: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
22: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
19: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
0: Синий.
4: Нила.
0: Коричневый.
4: Бура.
0: Зеленый.
4: Сабз.
0: Оранжевый.
4: Наранджи.
0: Фиолетовый.
4: Джамуни.
0: Красный.
4: Сурх.
0: Белый.
4: Сафед.
0: Желтый.
4: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
6: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
5: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
6: Ага, 0,45. Зафиксировали.
5: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
6: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
5: Ну да, визуально это дешевле.
6: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
5: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
6: А в чем тогда?
5: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
6: Давай с цифрами. Что там по доходам?
5: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
6: Так, 650. А в Польше?
5: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
6: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
5: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
6: А в Польше?
5: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
6: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
5: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
6: 325 евро на целый месяц.
5: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
6: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
5: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
6: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
5: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
6: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
5: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
6: Поясни, почему катастрофе?
5: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
6: То есть сети просто перестали вкладываться в сервисы и логистику. Логично.
5: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
6: А как же акции?
5: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
6: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
5: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
6: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
5: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС. Налог на добавленную стоимость.
6: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
5: Да. В Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
6: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
5: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
6: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
5: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
6: Агросектор. Что там происходит?
5: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
6: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
5: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
6: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
7: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
6: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
7: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
6: А в Беларуси?
7: 10-15%. Иногда больше.
6: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
7: Потому что таких процентов просто нет.
6: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
7: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
6: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
7: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
6: Которые рискуют своими деньгами.
7: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
6: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
7: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
6: Давай посчитаем индекс картофеля.
7: Звучит забавно, ну давай.
6: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
7: Так, а в Польше?
6: 2480 килограммов.
7: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
6: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
5: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
6: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
5: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
6: Переплата за что? За вес в земли.
5: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
6: В смысле ответственности?
5: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
6: понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
7: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
6: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
7: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
6: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
7: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
6: И физически невозможно откладывать на пенсию.
7: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
6: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
7: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Юрий Костюк о снижении количества фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси.
8: Цифры в первую очередь говорят о том, что количество нарушений, которые выявляет транспортная инспекция сегодня, оно, конечно, сегодня очень сильно снижается. В первую очередь надо отметить тот факт, что вытесняется теневой сектор с рынка нашей экономики. Количество фактов незаконной предпринимательской деятельности, которое выявлено за 5 месяцев 2026 года, на 56% ниже, чем аналогичный показатель 2025 года. Это существенный показатель, на наш взгляд. Вот. Также количество административных правонарушений в целом, выявляемых транспортной инспекцией, в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси сократилось на 32%. Такие административные правонарушения, как участие автомобилей такси без государственного технического осмотра, оно практически сошло на нет. Цифры стремятся к нулю. К примеру, если в 2024 году, за первые 5 месяцев 2024 года, это дорегистровый период, было выявлено транспортной инспекцией 221 такое нарушение, то за неполные 5 месяцев 2026 года всего 7 случаев. Вот, несоответствие водителя требованиям законодательства тоже такой для нас очень важный показатель, потому что это нарушение существенно влияет на безопасность предоставляемых услуг. Да. Она тоже стремится к нулю, и если в 2024 году было 51 такое административное правонарушение, то в 2026 году это всего 2.
0: Важный сигнал.
14: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
1: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
14: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420

0: до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смоличкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
1: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
4: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные 2 еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. 2 человека, 2 противоположные позиции, аргументы за и против. 2 взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Привет-привет! В эфире «Давайте

0: разберемся. Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
1: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
0: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
1: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
0: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
2: Ой, все началось.
0: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
2: Ты че, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
0: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
1: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
0: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
1: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
0: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
1: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
0: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
1: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
3: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
2: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
3: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
2: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
3: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
2: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
3: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
2: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
3: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
2: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
3: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
2: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит,
1: тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. «Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду».
4: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
4: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
4: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
4: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
4: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
4: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
4: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
7: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство от старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута, а мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
5: Важный сигнал.
8: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
9: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
8: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
9: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
8: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
9: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите, это получается 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
8: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
10: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромно. Объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
8: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
10: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
8: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
7: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Войны за парковки. Сколько стоят платные паркоместа и кто их себе может позволить?
13: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
8: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
13: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум не открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
8: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
14: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но суммы к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
15: «У меня та же ситуация», — отправила СМС. «Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают».
16: «Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платные парковки. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно».
8: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10 части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
17: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
12: Радиосигнал 666 АМ.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Осужденного за служебный подлог и халатность могилевчанина обязали выплатить госпредприятию 500 тысяч рублей причиненного ущерба. Чтобы обезопасить семейную недвижимость, мужчина переписал все на родственников. Приговор могилевчанину вынес в 2022 году суд Белынического района. Когда решение вступило в законную силу, и зарплаты, и пенсии мужчины стали удерживать часть средств. Однако сумма долга оставалась значительной. Прокуроры выяснили, что еще в 2021 году, когда в отношении фигуранта проводилась проверка, он заключил с супругой брачный договор, по условиям которого принадлежащая им на праве совместной собственности квартира в Минске переходила в единоличную собственность жены. Позже женщина подарила недвижимость в Минске дочери, а собственником квартиры в Могилеве стал сын осужденного. В результате у должника не осталось ни одного объекта недвижимости на праве собственности. Сотрудники надзорного ведомства через суд признали эти сделки недействительными. Квартиры будут учтены в рамках принудительного исполнения, заверили в Генпрокуратуре. В Солигорском районе иномарка врезалась в эвакуатор. 21-летний житель Солигорска на «Мерседес» ехал по трассе Р-23 Минск-Микошевичи. На 153-м километре он выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с эвакуатором «Газель». В результате ДТП водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка, жительница Старобина, погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести помещена 19-летняя жительница агрогородка Гоцк, которая также находилась в иномарке. Водитель эвакуатора не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Полоцком районе нетрезвая поездка на моторной лодке по озеру закончилась гибелью человека. Двое нетрезвых мужчин решили переплыть на моторной лодке озера Сердово. На обратном пути в лодку к ним сели двое тоже нетрезвых попутчиков. Во время движения на высокой скорости плавсредство сильно раскачало, в результате чего все находившиеся на борту оказались в воде. Не умевший плавать 47-летний житель Полоцка стал тонуть. Спустя время мужчину без признаков жизни извлекли из воды товарищи. Уже известно, что лодка не была зарегистрирована, а обязательные спасательные жилеты на борту отсутствовали. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Из первых уст.
21: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предостерег об опасности думскроллинга, привычки бесконечно прокручивать новостные ленты.
22: Когда он действительно читает и отдает предпочтение отрицательным новостям, убили, взорвали, посадили и так далее, и так далее, у него идет, естественно, его реакция со стороны организма. Вот, это может и провоцировать и депрессию. Вот, а кто-то может быть особенно впечатлительный и постараться руки на себя наложить. Такие вещи есть.
20: Важный сигнал.
23: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
24: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
23: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
24: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
23: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
25: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
23: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
25: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
23: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
0: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
23: Зет-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Министр экономики Юрий Чеботарь о проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2027 год.
1: Подготовка прогноза и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в плане реализации нашей самого главного документа – пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с пятилетней программой. Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот, прогноза на следующий год как раз таки вот, и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются тут уже не каждый месяц и неделю, каждый день. Поэтому надо вот сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали пятилетнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста. И мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, дальние дуги и так далее, и в том числе ориентируемся на это.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
3: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь — это сама земля.
2: Полесье.
3: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
2: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
3: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
2: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
3: Угу.
2: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
3: Буквально по нажатию кнопки.
2: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
3: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
2: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
3: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
2: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
3: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
2: Слушай, ну давай тут сделаем паузу, потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
3: Возникает скепсис?
2: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
3: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
2: Ага.
3: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступать широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
2: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
3: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
2: И у него критически высокое давление на грунт.
3: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
2: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
3: Да.
2: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
3: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
2: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
3: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
2: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
3: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
2: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
3: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
2: Но почему же?
3: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
2: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
3: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
2: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
3: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
2: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
3: Которые реагируют на металл или тепло.
2: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
3: Время реакции.
2: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
3: Полторы минуты. Ничего себе.
2: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
3: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
2: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
3: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
2: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
3: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
2: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
3: И вся колонна замирает.
2: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
3: Буквально отрезают путь к отступлению?
2: Да, запечатывают мешок.
3: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
2: Глушилки.
3: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
2: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ с другой стороны приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
3: В смысле их штатные рации?
2: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
3: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
2: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
3: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
2: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
3: Датчики это моментально засекают.
2: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
3: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
2: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
3: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
2: А это огромные медленные машины.
3: И идеальные цели.
2: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
3: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
2: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
3: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
2: А танк без солярки – это просто дорогой гроб.
3: И финал. Часы 48-96.
2: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
3: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
2: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление – 75-80% потерь.
3: Ну, там сплошные болота.
2: А Ровненское и Сарненское – там дюны, леса.
3: Тоже до 75%.
2: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
3: А Киевское направление?
2: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
3: Подожди, 85-90%?
2: Да.
3: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
2: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью, дороги взорваны, малейший съезд в сторону – это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна и любая броня.
3: Ну, броня и геометрия – это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
2: Вот именно.
3: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
2: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
3: Ну да, весь опыт – это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны – обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
2: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
3: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
2: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
3: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
2: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
3: Лишь бы не доехать до границы.
2: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость,
3: а единственная форма рационального тактического мышления.
2: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
3: Логично.
2: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
5: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
4: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом, и Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров, но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться. А местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
6: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот он,

0: туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов, и в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
1: Прям над нами летит.
0: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целые десятилетия. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
2: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
0: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, я хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
5: 12.
6: Бара.
5: 13.
6: Тера.
5: 14.
6: Чодаха.
5: 15.
6: Пандраха.
5: 16.
6: Солаха.
5: 17.
6: Сатраха.
5: 18.
6: Атара.
5: 19.
6: Унис.
5: 20.
6: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на

0: Ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
2: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
1: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
3: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления сверхбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
1: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепшие», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
4: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
1: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? Як вы лодку назовете, так и она и поплыве. Делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
4: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
1: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
5: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
1: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
6: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
1: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды». А поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
8: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024-м чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
9: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
1: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
9: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
1: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопозитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
10: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно – Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные 2 еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
12: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
11: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
12: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
11: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
12: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
11: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
13: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
1: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
13: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новиленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
1: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
15: государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
14: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
16: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот и слово закончится, чем мы будем заниматься?
14: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
17: Метро Новосибирска принимают на контракт.
14: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как с машину затягивают мужчин, отбивают его от рекрутеров.
18: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
14: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и...
0: Важный сигнал.
19: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
20: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
19: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
20: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
19: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
21: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
19: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
21: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей России, с Китайской Народной Республики, да и с Ираном много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем, мы никогда не юлили там, и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию, поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
19: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
2: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
19: Зет-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
21: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействие, влияние на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, ну, попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, но они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
3: Первый зам комитета, генерал КГБ.
21: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретариат.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
22: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важно. Очень прибыльно Ну и вот теперь, представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить, в том числе, зерно.
14: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет. Озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
4: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
14: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и их судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Аусвендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
5: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
14: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
8: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть с МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, но они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
6: Первый зам комитета, генерал КГБ.
8: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретариат.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
10: Угу.
9: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
10: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
9: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
10: Ого, в 2,5 раза урезали.
9: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
10: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
9: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
10: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
9: Да, никаких громких заявлений.
10: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
9: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
10: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
9: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
10: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
9: То есть, чтобы не быть крайним?
10: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
9: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
10: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
9: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
10: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
9: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
10: А теперь 123 позиции освободили.
9: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
10: Слушай, абсолютно ничто не мешает... Но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
9: А в чем тогда?
10: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
9: То есть выжать все, что можно?
10: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
9: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
10: Ой, только не учебник.
9: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
10: В теории.
9: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
10: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
9: Не работают.
10: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
9: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
10: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
9: Так.
10: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
9: Платные мосты – это как?
10: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
9: А заводы и фермеры?
10: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
9: То есть диктуют условия поставщикам?
10: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
9: Ничего себе.
10: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
9: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
10: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
9: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
10: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
9: У них просто нет логистических скидок.
10: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
9: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
10: Давай.
9: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
10: Система трещала по швам.
9: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
10: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
9: Логично.
10: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
9: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
10: Ну-ка.
9: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
10: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
9: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
10: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
9: Какой?
10: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
9: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
10: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
9: Проще гнать то же самое.
10: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
9: Понятно.
10: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
9: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
10: Угу.
9: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
10: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
9: Да уж.
10: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
9: Но это превращается в некий аналитический квест.
10: Это точно.
9: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
10: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
9: Угу.
10: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
9: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
10: Точно.
9: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе. Фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
10: Да, но если посмотреть на динамику...
9: Вот-вот.
10: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
9: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
10: Угу.
9: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
10: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
9: Посмотрит на реакцию.
10: Да.
9: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
10: А, возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
9: Думаешь, дойдет до этого?
10: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
9: Их отпустят тоже.
10: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
9: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
10: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
9: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
10: Никогда не остается в минусе.
9: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение

0: условия по страховому стажу, конечно, выполнено. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
4: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
3: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
4: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стоит на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
3: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
5: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
6: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
7: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
3: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Білорусь на одной частоте. Контроль качества на Радіосигнал.
1: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
2: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
1: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
3: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
1: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
4: Алюминиевая банка была импортной. И после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи. Без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
1: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
4: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
1: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
6: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
5: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуковский.
7: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
5: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
8: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
5: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
9: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
10: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
12: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес. Да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
11: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
13: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления сверхбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
11: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель директора Республиканского научно-практического центра онкологии и медрадиологии профессор Сергей Красный о новых разработках лечения рака.
14: Мы сегодня хотели рассказать о весьма успешном взаимодействии медицинских организаций научных и организаций Национальной академии наук в плане разработки технологии CAR-T-клеточной терапии. Это весьма эффективная методика. По сути, это генная модификация лимфоцитов пациента с целью, чтобы они могли распознавать конкретные опухолевые клетки и уничтожать. На сегодняшний день мы провели лечение уже более 100 пациентов. Речь идет о пациентах с запущенными лимфомами, когда все методы лечения уже исчерпаны, и продолжительность жизни таких больных не превышает 2 месяца. В результате проведенного лечения у 70% получена полная регрессия, еще у 20% частичная регрессия. И 5-летняя выживаемость этих пациентов приближается к 70%. Это просто уникальный результат. А в настоящее время мы закончили еще 2 проекта по разработке CAR-T-терапии 4-го поколения. В отношении солидных опухолей это раки, это уже не лимфомы, это более сложная система комбинированных действий этих CAR-T-лимфоцитов. И предварительные исследования фундаментальные показали очень высокую их эффективность. Теперь планируется исследование на животных моделях в мышах, а затем переход к клиническим испытаниям. Мы надеемся получить такие же высокие результаты в отношении солидных опухолей, как и при лимфомах и лейкозах.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
11: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы, различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 24-го он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучил самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом, на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
11: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024-м чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
15: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
11: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
15: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на Белакт, который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция Белакт поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
11: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопозитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
16: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
5: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
17: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тоге привяжите.
5: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
18: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
5: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
19: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Вот они знают, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
20: Город Борисов, 30 лет ВЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
1: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
20: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
1: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
20: Вот. Вот, какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
1: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
2: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромные объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
1: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
2: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
1: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
19: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
16: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
5: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
17: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тоге привяжите.
5: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
18: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение. Это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью – это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
5: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
0: Синий.
3: Нила.
0: Коричневый.
3: Бура.
0: Зеленый.
3: Сабз.
0: Оранжевый.
3: Наранджи.
0: Фиолетовый.
3: Джамуни.
0: Красный.
3: Сурх.
0: Белый.
3: Сафед.
0: Желтый.
3: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
22: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
21: Да. Давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
22: Ага, 0,45. Зафиксировали.
21: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
22: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
21: Ну да, визуально это дешевле.
22: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
21: Эта логика отлично работает. Но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
22: А в чем тогда?
21: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
22: Давай с цифрами. Что там по доходам?
4: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
22: Так, 650, а в Польше?
4: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
22: Ого, то есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
4: Вот, вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
22: А в Польше?
4: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
22: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
4: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
22: 325 евро на целый месяц.
4: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
22: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
6: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
22: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
6: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
22: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
6: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
22: Поясни, почему катастрофе?
6: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
22: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
6: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
22: А как же акции?
6: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
22: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
6: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
22: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
6: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
22: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
6: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
22: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
6: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
22: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
6: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
22: Агросектор. Что там происходит?
6: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
22: Четверть рабочих мест пустуют. Вау. И куда все делись?
6: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
22: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
4: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной, спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
22: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
4: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
22: А в Беларуси?
4: 10-15%. Иногда больше.
22: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
4: Потому что таких процентов просто нет.
22: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
4: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
22: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
4: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
22: Которые рискуют своими деньгами?
4: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
22: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
4: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
22: Давай посчитаем индекс картофеля.
4: Звучит забавно, ну давай.
22: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
4: Так, а в Польше?
22: 2480 килограммов.
4: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
22: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
4: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
22: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
4: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
22: Переплата за что? За вес в земли.
4: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
22: В смысле ответственности?
4: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
22: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
4: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
22: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
4: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
22: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
4: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
22: И физически невозможно откладывать на пенсию?
4: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
22: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
4: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Юрий Костюк о снижении количества фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси.
7: Цифры в первую очередь говорят о том, что количество нарушений, которые выявляет транспортная инспекция сегодня, оно, конечно, сегодня очень сильно снижается. В первую очередь надо отметить тот факт, что вытесняется теневой сектор с рынка нашей экономики. Количество фактов незаконной предпринимательской деятельности, которое выявлено за 5 месяцев 2026 года, на 56% ниже, чем аналогичный показатель 2025 года. Это существенный показатель, на наш взгляд. Вот. Также количество административных правонарушений в целом, выявляемых транспортной инспекцией, в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси сократилось на 32%. Такие административные правонарушения, как участие автомобилей такси без государственного технического осмотра, оно практически сошло на нет. Цифры стремятся к нулю. К примеру, если в 2024 году, за первые 5 месяцев 2024 года, это дорегистровый период, было выявлено транспортной инспекцией 221 такое нарушение, то за неполные 5 месяцев 2026 года всего 7 случаев. Вот, несоответствие водителя требованиям законодательства тоже такой для нас очень важный показатель, потому что это нарушение существенно влияет на безопасность предоставляемых услуг. Да. Оно тоже стремится к нулю, и если в 2024 году было 51 такое административное правонарушение, то в 2026 году это всего 2.
0: Важный сигнал.
11: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
8: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
11: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
8: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
11: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
10: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции.

0: безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на «Радиосигнал».
2: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
3: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
2: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
3: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
2: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
4: Ой, все началось.
2: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
4: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
2: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, это адекватнее. И коктейль

0: Ой, 25. Это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
1: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
0: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
1: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
0: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
1: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти три твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
0: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
1: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
0: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
1: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжение. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
0: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
1: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
0: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
1: Ты серьезно? Герой. он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
0: Подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
1: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
0: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
1: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
0: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
1: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
5: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
3: Важный сигнал.
6: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
7: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
6: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
7: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
6: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
7: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это получается 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
6: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
8: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромный объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
6: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
8: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
6: По словам экспертов, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
5: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. месяцами принятое решение, вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
10: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
6: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
10: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
6: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
11: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
12: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
13: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
6: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
14: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы к каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного Великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Осужденного за служебный подлог и халатность могилевчанина обязали выплатить госпредприятию 500 тысяч рублей причиненного ущерба. Чтобы обезопасить семейную недвижимость, мужчина переписал все на родственников. Приговор могилевчанину вынес в 2022 году суд Белынического района. Когда решение вступило в законную силу, из зарплаты и пенсии мужчины стали удерживать часть средств. Однако сумма долга оставалась значительной. Прокуроры выяснили, что еще в 2021 году, когда в отношении фигуранта проводилась проверка, он заключил с супругой брачный договор, по условиям которого принадлежащая им на праве совместной собственности квартира в Минске переходила в единоличную собственность жены. Позже женщина подарила недвижимость в Минске дочери, а собственником квартиры в Могилеве стал сын осужденного. В результате у должника не осталось ни одного объекта недвижимости на праве собственности. Сотрудники надзорного ведомства через суд признали эти сделки недействительными. Квартиры будут учтены в рамках принудительного исполнения, заверили в Генпрокуратуре. В Солигорском районе иномарка врезалась в эвакуатор. 21-летний житель Солигорска на «Мерседес» ехал по трассе Р-23 Минск-Микошевичи. На 153-м километре он выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с эвакуатором «Газель». В результате ДТП водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка, жительница Старобина, погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести помещена 19-летняя жительница агрогородка Гоцк, которая также находилась в иномарке. Водитель эвакуатора не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Полоцком районе нетрезвая поездка на моторной лодке по озеру закончилась гибелью человека. Двое нетрезвых мужчин решили переплыть на моторной лодке озера Сердово. На обратном пути в лодку к ним сели двое тоже нетрезвых попутчиков. Во время движения на высокой скорости плавсредство сильно раскачало, в результате чего все находившиеся на борту оказались в воде. Не умевший плавать 47-летний житель Полоцка стал тонуть. Спустя время мужчину без признаков жизни извлекли вытащили из воды товарищи. Уже известно, что лодка не была зарегистрирована, а обязательные спасательные жилеты на борту отсутствовали. Обстоятельства и причины трагедии выясняет следствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предостерег об опасности думскроллинга. Привычки бесконечно прокручивать новостные ленты.
16: Когда он действительно читает и отдает предпочтение отрицательным новостям, убили, взорвали, посадили и так далее, и так далее, у него идет, естественно, его реакция со стороны организма. Вот, это может и провоцировать и депрессию. Вот, а кто-то может быть особенно впечатлительный и постараться руки на себя наложить. Такие вещи есть.
3: Важный сигнал.
6: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
13: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
6: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
13: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
6: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
17: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
6: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
17: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
6: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
18: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
6: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Министр экономики Юрий Чеботарь о проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2027 год.
19: Подготовка прогноза и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в плане реализации нашего самого главного документа – пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с пятилетней программой. Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот, прогноза на следующий год как раз таки вот, и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются тут уже не каждый месяц и неделю, каждый день. Поэтому надо вот сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали пятилетнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста. И мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, Дании, Дуги и так далее, и в том числе ориентируемся на это.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
21: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
20: Полесье.
21: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
20: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
21: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая радикально перекроила ландшафт.
20: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
21: Угу.
20: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
21: Буквально по нажатию кнопки.
20: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
21: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
20: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
21: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
0: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
21: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
0: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
21: Возникает скепсис?
0: Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
21: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
0: Ага.
21: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
0: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
21: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
0: И у него критически высокое давление на грунт.
21: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
0: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
21: Да.
0: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
21: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
0: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
21: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
0: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
21: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
0: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
21: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
0: Ну почему же?
21: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
0: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
21: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
0: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
21: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
0: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
21: Которые реагируют на металл или тепло.
0: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
21: Время реакции.
0: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
21: Полторы минуты. Ничего себе.
0: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
21: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
0: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
21: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
0: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
21: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
0: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. Т-72
20: ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
21: И вся колонна замирает.
20: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
21: Буквально отрезают путь к отступлению?
20: Да, запечатывают мешок.
21: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
20: Глушилки.
21: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
20: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
21: В смысле их штатные рации?
20: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
21: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
20: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
21: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
20: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
21: Датчики это моментально засекают.
20: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
21: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
20: И вот, часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
21: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
20: А это огромные медленные машины.
21: И идеальные цели.
20: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
21: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
20: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
21: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
20: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
21: И финал. Часы 48-96.
20: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
21: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
20: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление — 75-80% потерь.
21: Ну там сплошные болота.
20: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
21: Тоже до 75%.
20: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
21: А Киевское направление?
20: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
21: Подожди, 85-90%?
20: Да.
21: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
20: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью. Дороги взорваны. Малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
21: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
20: Вот именно.
21: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
20: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
21: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
20: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
21: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
20: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
21: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
20: Именно. ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
21: Лишь бы не доехать до границы.
20: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость,
21: а единственная форма рационального тактического мышления.
20: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
21: Логично.
20: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
2: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
1: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские ательеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
22: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
23: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
24: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
1: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
25: Прям над нами летит.
1: В Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целые десятилетия. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
5: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
1: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в республике.

0: возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодах.
2: 15.
3: Пандрах.
2: 16.
3: Сола.
2: 17.
3: Сатра.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
6: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
5: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
7: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также могут его предоставить квартиру. Начальнику производства

0: Цены лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жильем. Начальник управления спецбезопасности от 4300 до 6700 рублей и комнату в общежитии. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту от 2100 до 2800, а психологу от 2700 рублей.
1: К слову, простым рабочим на Белый С предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю 1430, лаборанту химанализа до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
1: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
3: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
1: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? Як вы лодку назовете, так и она и поплыве. Делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
4: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
1: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
5: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
1: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
6: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
1: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
8: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы, и это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белакт» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
9: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
1: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
9: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», которые также находятся не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
1: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопозитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
10: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
12: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
11: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
12: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что эта ситуация, она глобальна.
11: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
12: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть они не выполняют, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
11: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь, косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
13: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
1: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35%, и трешки – 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
13: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
1: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
14: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
15: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много, это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
14: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжилось.
16: Знаете, я с некоторыми встречаюсь с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
14: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
17: Метро Новосибирска принимают на контракт.
14: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как с машину затягивают мужчин, отбивают его от рекрутеров.
18: Ну что творить-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
14: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года, поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
19: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
6: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
19: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
6: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
20: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
6: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
20: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
6: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
21: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
0: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
8: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействие, влияние на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
3: Первый зам комитета, генерал КГБ.
8: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка еще, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретариат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
22: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь, представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам, ну, то есть по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
14: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое – по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
4: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
14: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и их судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Аусвендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
5: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
14: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
8: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, с МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
3: Первый зам комитета, генерал КГБ.
8: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка еще, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то, ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретариат.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
10: Угу.
9: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
10: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
9: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
10: Ого, в 2,5 раза урезали.
9: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
10: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
9: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
10: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
9: Да. Никаких громких заявлений.
10: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
9: Эта тишина действительно ключевой момент. Но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
10: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
9: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
10: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
9: То есть, чтобы не быть крайним?
10: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
9: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
10: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
9: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
10: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
9: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены, на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
10: А теперь 123 позиции освободили.
9: Да, давление на эту часть шарика исчезло. Что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций?
10: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
9: А в чем тогда?
10: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
9: То есть выжать все, что можно?
10: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
9: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
10: Ой, только не учебник.
9: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
10: В теории.
9: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
10: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
9: Не работают.
10: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
9: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
10: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
9: Так.
10: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
11: Платные мосты – это как?
10: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
11: А заводы и фермеры?
10: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
11: То есть диктуют условия поставщикам?
10: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
11: Ничего себе.
10: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
11: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
10: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
11: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
10: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
11: У них просто нет логистических скидок.
10: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
11: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
10: Давай.
11: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
10: Система трещала по швам.
11: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
10: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
11: Логично.
10: Сокращение списка в 2.5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
11: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
10: Ну-ка.
11: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
10: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
11: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену. И пусть покупатель голосует рублем.
10: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
11: Какой?
10: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
11: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
10: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
11: Проще гнать то же самое.
10: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
11: Понятно.
10: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
11: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
10: Угу.
11: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
12: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
11: Да уж.
10: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
9: Но это превращается в некий аналитический квест.
10: Это точно.
9: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
10: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
9: Угу.
10: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
9: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
10: Точно.
9: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе. Фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
10: Да, но если посмотреть на динамику...
9: Вот-вот.
10: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
9: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
10: Угу.
9: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
10: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
9: Посмотрит на реакцию.
10: Да.
9: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
10: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
9: Думаешь, дойдет до этого?
10: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняется, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
9: Их отпустят тоже.
10: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
9: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
10: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
9: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
10: Никогда не остается в минусе.
9: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для

0: Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
2: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
1: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
2: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стоит на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
1: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
3: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
4: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
5: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
1: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
1: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
4: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети самое ценное.

0: что у нас есть. Наше будущее.
1: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
2: Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее.
1: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
3: Алюминиевая банка была импортной. И после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи. Без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
1: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
3: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
1: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
6: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
5: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
7: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
5: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
8: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
5: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
9: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
10: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников Белая АЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
12: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
11: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает Белая АЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
13: На Белая АЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления спецбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
11: К слову, простым рабочим на Белый С предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю 1430, лаборанту химанализа до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Заместитель директора Республиканского научно-практического центра онкологии и медрадиологии профессор Сергей Красный о новых разработках лечения рака.
14: Мы сегодня хотели рассказать о весьма успешном взаимодействии медицинских организаций научных и организаций Национальной академии наук в плане разработки технологии CAR-T-клеточной терапии. Это весьма эффективная методика, по сути, это генная модификация лимфоцитов пациента с целью, чтобы они могли распознавать конкретные опухолевые клетки и уничтожать. На сегодняшний день мы провели лечение уже более 100 пациентов. Речь идет о пациентах с запущенными лимфомами, когда все методы лечения уже исчерпаны, и продолжительность жизни таких больных не превышает 2 месяца. В результате проведенного лечения у 70% получены полные регрессии, еще у 20% частичные регрессии. И 5-летняя выживаемость этих пациентов приближается к 70%. Это просто уникальный результат. А в настоящее время мы закончили еще 2 проекта по разработке CAR-T-терапии 4-го поколения. В отношении солидных опухолей – это раки, это уже не лимфомы, это более сложная система комбинированных действий этих CAR-T-лимфоцитов. И предварительные исследования фундаментальные показали очень высокую их эффективность. Теперь планируется исследование на животных моделях мышах, а затем переход к клиническим испытаниям. Мы надеемся получить такие же высокие результаты в отношении солидных опухолей, как и при лимфомах и лейкозе.
4: Новости регионов на радиосигнал.
11: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в TikTok видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку. Рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы, либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 24-го он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучил самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом, на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
11: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024-м чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
15: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
11: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
15: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
11: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
16: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
5: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
17: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
5: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
18: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
5: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
19: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
20: Город Борисов, 30 лет ВЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
1: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
20: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
1: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
20: Вот. Вот, какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
1: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
21: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
1: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
21: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос: куда уходят деньги из жировок?
1: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
19: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
16: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
5: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
17: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тайге привяжите.
5: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
18: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение. Или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
5: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
4: Синий.
0: Нила.
4: Коричневый.
0: Бура.
4: Зеленый.
0: Сабз.
4: Оранжевый.
0: Наранджи.
4: Фиолетовый.
0: Джамуни.
4: Красный.
0: Сурх.
4: Белый.
0: Сафед.
4: Желтый.
0: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
22: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
2: Да. Давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
22: Ага, 0,45. Зафиксировали.
2: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
22: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
2: Ну да, визуально это дешевле.
22: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
2: Эта логика отлично работает. Но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
22: А в чем тогда?
2: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
22: Давай с цифрами. Что там по доходам?
2: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
22: Так, 650. А в Польше?
2: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
22: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
2: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
22: А в Польше?
2: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
22: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
2: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
22: 325 евро на целый месяц.
2: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
22: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
3: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
22: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
2: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
22: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
2: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
22: Поясни, почему катастрофе?
2: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
22: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
2: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
22: А как же акции?
2: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
22: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
2: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
22: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
2: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
22: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
2: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
22: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
2: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
22: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
2: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле. На полях.
22: Агросектор. Что там происходит?
2: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
22: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
2: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
22: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
2: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
22: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
2: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
22: А в Беларуси?
2: 10-15%. Иногда больше.
22: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
2: Потому что таких процентов просто нет.
22: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
2: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
22: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
2: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
22: Которые рискуют своими деньгами.
2: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
22: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
2: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
22: Давай посчитаем индекс картофеля.
2: Звучит забавно, ну давай.
22: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
2: Так, а в Польше?
22: 2480 килограммов.
2: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
22: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
2: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
22: Но подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
2: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
22: Переплата за что? За вес в земли.
2: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
22: В смысле ответственности?
2: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
22: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
2: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
22: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
2: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
22: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
2: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
22: И физически невозможно откладывать на пенсию.
2: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
22: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
2: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Юрий Костюк о снижении количества фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси.
6: Цифры в первую очередь говорят о том, что количество нарушений, которые выявляет транспортная инспекция сегодня, оно, конечно, сегодня очень сильно снижается. В первую очередь надо отметить тот факт, что вытесняется теневой сектор с рынка нашей экономики. Количество фактов незаконной предпринимательской деятельности, которая выявлена за 5 месяцев 2026 года, на 56% ниже, чем аналогичный показатель 2025 года. Это существенный показатель, на наш взгляд. Вот. Также количество административных правонарушений в целом, выявляемых транспортной инспекцией в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси, сократилось на 32%. Такие административные правонарушения, как участие автомобилей такси без государственного технического осмотра, оно практически сошло на нет. Цифры стремятся к нулю. К примеру, если в 2024 году, за первые 5 месяцев 2024 года, это дорегистровый период, было выявлено транспортной инспекцией 221 такое нарушение, то за неполные 5 месяцев 2026 года всего 7 случаев. Вот, несоответствие водителя требованиям законодательства тоже такой для нас очень важный показатель, потому что это нарушение существенно влияет на безопасность предоставляемых услуг. Да. Оно тоже стремится к нулю, и если в 2024 году было 51 такое административное правонарушение, то в 2026 году это всего 2.
4: Важный сигнал.
11: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
7: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
11: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
7: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
11: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
8: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их пять показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность, это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания. Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
2: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
1: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого. Ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
2: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
1: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
3: Ой, все началось.
1: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
3: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
1: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
3: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
1: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
3: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах.

0: нюансах. Вот и тут также. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
1: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня, посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
0: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
1: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
0: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
2: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
1: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
2: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
1: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
2: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
1: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
2: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делится, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
3: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
3: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
3: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
3: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
3: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
3: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
3: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
6: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута, а мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
4: Важный сигнал.
7: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
8: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
7: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
8: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
7: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
8: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
7: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
9: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромно. Объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
7: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
9: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
7: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
6: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение, вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
11: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
7: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
11: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
7: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
12: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но суммы к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
13: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
12: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платные парковки. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
7: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
14: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
15: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Осужденного за служебный подлог и халатность могилевчанина обязали выплатить госпредприятию 500 тысяч рублей причиненного ущерба. Чтобы обезопасить семейную недвижимость, мужчина переписал все на родственников. Приговор могилевчанину вынес в 2022 году суд Белынического района. Когда решение вступило в законную силу, и зарплаты, и пенсии мужчины стали удерживать часть средств. Однако сумма долга оставалась значительной. Прокуроры выяснили, что еще в 2021 году, когда в отношении фигуранта проводилась проверка, он заключил с супругой брачный договор, по условиям которого принадлежащая им на праве совместной собственности квартира в Минске переходила в единоличную собственность жены. Позже женщина подарила недвижимость в Минске дочери, а собственником квартиры в Могилеве стал сын осужденного. В результате у должника не осталось ни одного объекта недвижимости на праве собственности. Сотрудники надзорного ведомства через суд признали эти сделки недействительными. Квартиры будут учтены в рамках принудительного исполнения, заверили в Генпрокуратуре. В Солигорском районе иномарка врезалась в эвакуатор. 21-летний житель Солигорска на «Мерседес» ехал по трассе Р-23 Минск-Микошевичи. На 153-м километре он выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с эвакуатором «Газель». В результате ДТП водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка, жительница Старобина, погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести помещена 19-летняя жительница агрогородка Гоцк, которая также находилась в иномарке. Водитель эвакуатора не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Полоцком районе нетрезвая поездка на моторной лодке по озеру закончилась гибелью человека. Двое нетрезвых мужчин решили переплыть на моторной лодке озера Сердово. На обратном пути в лодку к ним сели двое тоже нетрезвых попутчиков. Во время движения на высокой скорости плавсредство сильно раскачало, в результате чего все находившиеся на борту оказались в воде. Не умевший плавать 47-летний житель Полоцка стал тонуть. Спустя время мужчину без признаков жизни извлекли из воды товарищи. Уже известно, что лодка не была зарегистрирована, а обязательные спасательные жилеты на борту отсутствовали. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Из первых уст.
5: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предостерег об опасности думскроллинга, привычки бесконечно прокручивать новостные ленты.
17: Когда он действительно читает и отдает предпочтение отрицательным новостям, убили, взорвали, посадили и так далее, у него идет, естественно, его реакция со стороны организма. Вот, это может и провоцировать и депрессию. Вот, а кто-то может быть особенно впечатлительный и постараться руки на себя наложить. Такие вещи есть.
15: Важно.
4: важный сигнал.
7: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
18: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
7: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
18: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
7: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
19: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
7: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
19: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
7: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
20: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
7: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр экономики Юрий Чеботарь о проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2027 год.
21: Подготовка прогноза и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в плане реализации нашего самого главного документа – пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с пятилетней программой. Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот, прогноза на следующий год как раз таки вот, и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются тут уже не каждый месяц и неделю, каждый день. Поэтому надо вот сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали пятилетнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста, и мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, дальние, другие и так далее, и в том числе ориентируемся на это.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть между строк мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
2: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь — это сама земля.
1: Полесье.
2: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
1: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
2: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая, ну, радикально перекроила ландшафт.
1: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
2: Угу.
1: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
2: Буквально по нажатию кнопки.
1: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
2: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
1: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
2: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
1: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
2: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
1: Слушай, ну давай тут сделаем паузу, потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
2: Возникает скепсис?
1: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
2: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
1: Ага.
2: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступать широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
1: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
2: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
1: и у него критически высокое давление на грунт.
2: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
1: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
2: Да.
1: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
2: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
1: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
2: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
1: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
2: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
1: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
2: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
1: Ну почему же?
2: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
1: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
2: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
1: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
2: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
1: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
2: Которые реагируют на металл или тепло.
1: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
2: Время реакции.
1: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
2: 1,5 минуты. Ничего себе.
1: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
2: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
1: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
2: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
1: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
2: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
1: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
2: И вся колонна замирает.
1: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
2: Буквально отрезают путь к отступлению?
1: Да, запечатывают мешок.
2: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
1: Глушилки.
2: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
1: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ с другой стороны приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
2: В смысле их штатные рации?
1: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
2: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
1: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
2: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
1: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
2: Датчики это моментально засекают.
1: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
2: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
1: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
2: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
1: А это огромные медленные машины.
2: И идеальные цели.
1: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
2: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
1: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
2: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
1: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
2: И финал. Часы 48-96.
1: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
2: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
1: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление 75-80% потерь.
2: Ну там сплошные болота.
1: А Ровненское и Сарненское, там дюны, леса.
2: Тоже до 75%.
1: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
2: А Киевское направление?
1: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
2: Подожди, 85-90%?
1: Да.
2: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
1: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью. Дороги взорваны. Малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна и любая броня.
2: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
1: Вот именно.
2: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
1: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
2: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
1: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
2: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
1: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
2: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
1: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
2: Лишь бы не доехать до границы.
1: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
2: а единственная форма рационального тактического мышления.
1: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
2: Логично.
1: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной — это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня — сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план-ковер, и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
3: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
0: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее – на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
8: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
22: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
23: Ой, а вот тут это работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
0: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
24: Прям над нами летит.
0: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целые десятилетия. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
25: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот и слово закончится, чем мы будем заниматься?
0: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент.

0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чодах.
0: 15.
1: Пандрах.
0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатра.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
4: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
3: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
5: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления спецбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату в общежитии. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
3: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня рассказывают.

0: Скажем, в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
0: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
2: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
0: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
3: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
0: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
4: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
0: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
5: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
0: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
7: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белакт» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
8: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
0: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
8: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
0: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
9: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их пять показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям основным. Цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
11: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные пошлины, которые мы возим. И завтра, если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
10: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
11: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
10: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
11: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
10: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь, косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
12: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
0: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
12: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
0: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
14: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
13: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжилось.
15: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
13: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
16: Метро Новосибирска принимают на контракт.
13: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как с машину затягивают мужчин, отбивают его от рекрутеров.
17: Ну что творить-то, а? Пиши. Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
13: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года, поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
19: Орешник, який білоце потрави місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
18: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Ласюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
19: Тысячи из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Есть 25-й. Это изображение как...
18: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для «Орешника», ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
20: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» – они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
18: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
19: Коли вона має свою траекторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіби ураження часу взаємодії РЕБу, декілька секунд. Цього недостатньо. Навіть якби воно було можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, але часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ви не можете.
18: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что ожидания от Брестчины были лучше, чем оказалось в реальности.
7: Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я подумал о том, не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо. Неплохо. Но восхищения не вызывали. Я был большего перед посещением вообще Брестчины. И я ведь даю себе отчет, что Брест, Кобрин, вот эти земли вокруг, это там, где все начальники Бреста топтались, в том числе и ты. Но, наверное, в этом году не стоит, наверное, ожидать больших результатов в сельском хозяйстве на этих землях. Наверное, все-таки туда, северо-восточнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
2: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдание, смерть нашего народа.
1: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
21: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
1: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
22: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
1: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди
13: заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
3: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
13: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что ожидания от Брестщины были лучше, чем оказалось в реальности.
7: Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я подумал о том, думаю, не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо. Неплохо. Но восхищение не вызывали. Я был большего перед посещением вообще Брестщины. И я ведь даю себе отчет, что Брест, Кобрин, вот эти земли вокруг, это там, где все начальники Бреста топтались, в том числе и ты. Но, наверное, в этом году не стоит, наверное, ожидать больших результатов в сельском хозяйстве на этих землях. Наверное, все-таки туда, северо-восточнее.
4: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
24: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
23: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
24: Так, давай.
23: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
24: Угу.
23: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
24: Обломки.
23: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
24: Так.
23: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
24: Что там не так?
23: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
24: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
23: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
24: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
23: Давай.
24: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
23: Ну, это правда. И давай начнем с Интеграла. Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
24: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
23: Если бы в обломках нашли только транзисторы Интеграла, ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
24: А там что-то еще?
23: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
24: А они что делают?
23: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует Планар.
24: Подожди, Планар? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
23: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
24: Угу.
23: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
24: То есть это оборудование для производства?
23: Да. Планар создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
24: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
23: Абсолютно.
24: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
23: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
24: Оптика.
23: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
24: А теперь?
23: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
24: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
23: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
24: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
23: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
24: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
23: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
24: Давай.
23: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
24: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
23: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
24: То есть полная противоположность монополии.
23: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
24: Угу, токсичность появилась.
23: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
24: Из России?
23: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
24: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в три смены, нет проблем со сбытом.
23: Деньги идут.
24: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
23: В краткосрочной возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
24: Почему токсичные?
23: потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
24: Ну да, это госзаказ.
23: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
24: А, то есть в один день все остановится?
23: Да.
24: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
23: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
24: Теряется навык делать мирные вещи.
23: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
24: Штампуют детали для ракет.
23: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
24: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
23: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
24: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы — это же реально колоссальные инвестиции.
23: Которых просто не будет.
24: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
23: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
24: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
23: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
24: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
23: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
24: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
23: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
24: Угу.
23: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
24: Слушай, ну мировая экономика огромна.
23: Так.
24: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЕ или Турции.
23: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
24: А, долларовых.
23: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
24: Логично.
23: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
24: Он просто замораживает этот счет.
23: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
24: То есть до китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники.
23: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
24: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
23: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
24: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
23: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
24: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
23: Да, но знаешь... За всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
24: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
23: Да.
24: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
23: Какой?
24: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
23: Угу.
24: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
23: Конечно, понимают.
24: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
23: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
24: почему?
23: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
24: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
23: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
24: Идти работать курьером после инженера оптика?
23: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
24: Представляю, человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
23: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
24: Никаких командировок.
23: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
24: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
23: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
24: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
23: Да, это страшная цифра.
24: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
23: Согласна.
24: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
23: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
24: Или собирать урожай.
23: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал
0: 66 АМ.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
9: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть.

0: комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
1: «Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ».
0: Однако оказалось, что заранее – это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
2: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
0: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
1: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велесмит». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствие по микробиологическим показателям, листерии и бактерии группы кишечной палочки.
0: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Ранее продукция «Велесмит» попала под усиленный лабораторный контроль после того, как в консервах из говядины нашли следы ветеринарных препаратов, сообщил российский регулятор. До этого под полный запрет попали Скидельская птицефабрика, колбасный цех «Данаприс» и Туровский молочный комбинат. Под усиленным контролем российских ревизоров также оказались «Акдимол», «Вахаряк Плюс» и гродненская площадка «Дзержинский». Один только «Акдимол» за последний месяц разворачивали на границе 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
4: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России. Никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
0: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
5: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
0: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила.

0: торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшему руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным Ага. Девушки несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
3: 10 июня Даша Чарухина, позывной Ага, успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
2: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании, мол, поэтому их телефоны молчат уже который день. А эвакуацию невозможно. Из-за роев дронов жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательство.
4: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается, приводится рассказы других женщин в военнослужащих, и те, которые служили во времена Чечни, они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают там к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И вот то же самое происходит прямо сейчас. И особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже. И историй таких много, но, как правило, они замалчиваются.
2: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека. Но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
5: Так понимаю, из ее рассказа, что там такая атмосфера была, не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящие инстанции, потому что, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домиках, в этих, в которых жили. Поэтому нет, жаловаться никто не жаловался. И, в общем-то, попыток выбраться оттуда, как она говорила, тоже никто не предпринимал. Все так, видимо, потихоньку ломались просто под тем, что происходит.
2: Отмечу, что летом вербовка женщин в армию вышла на пик. На фронте нужны не только медсестры, но и связистки, и операторы БПЛА. В объявлениях девушкам предлагают высокую зарплату и достойную службу. Сейчас активнее всего вербовщицы работают со студентками.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Премьер-министр Александр Турчин об обеспечении эффективной работы белорусского металлургического завода.
7: Мне кажется, мы нащупали некую стабилизацию
8: прежде всего финансового состояния предприятия. Понятно, что ситуация непростая, прежде всего на внешних рынках, но тем не менее наша задача обеспечить эффективную работу БМЗ. Работу, которая генерирует положительный финансовый результат для того, чтобы предприятие могло жить и развиваться. Целый ряд решений правительства принято в отношении БМЗ. Не буду, наверное, все перечислять, но достаточно короткий круг. И снижение тарифов на электроэнергию, снижение процентных ставок, предоставление ресурсов. Но восприятие значимое для нашей страны, поэтому государство будет оказывать поддержку БМЗ, конечно, при условии, что само предприятие будет все усилия делать для того, чтобы работать эффективно. То есть никаких просто раздачи средств не будет. Ресурсы могут быть выделены по конкретной проекте, по конкретной результаты. Если таковые имеются, мы готовы сегодня это обсудить и принять соответствующее решение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Светанок» Ольга Будгусаим.
10: Наш центр наполнился детским смехом и ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
9: Кроме «Светанка», детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Ждановичи» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
11: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
12: Раньше в «Светанке» оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы. Остальные, кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
13: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
9: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
15: Дас.
14: 20.
15: Бис.
14: 30.
15: Тис.
14: 40.
15: Чалис.
14: 50.
15: Пачас.
14: 60.
15: Сат.
14: 70.
15: Саттар.
14: 80.
15: Асси.
14: 90.
15: Навве.
14: 100.
15: Эксо.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Из первых уст.
6: Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед о праве женщины на алименты.
16: Институт семьи переживает кризис во всем мире. Число разводов достаточно велико. При этом в большинстве своем дети после развода остаются проживать с матерью, которая занимается их воспитанием и зачастую содержанием. В зоне особого внимания государства обеспечение соблюдения прав женщин, воспитывающих детей после развода, в том числе их право на получение от отца ребенка средств на его содержание. Глава нашего государства объявил текущий год годом белорусской женщины. Это накладывает на нас еще больше обязательства по отношению к соблюдению их прав. Уместно будет сказать, что право женщин на материнство подтверждено и подписано несколько дней назад указом нашего президента о проведении реформ. В этом контексте тема семьи, материнства, отцовства и детства приобретает мощное общественное значение. Мужчина должен быть опором семьи, плечом, на которое женщина может и обязана всегда опереться. Из этих посылов, социальных, общечеловеческих, мы не должны исходить, формируя судебную практику.
1: Новости регионов на радиосигнал.
9: Пьяный водитель управлял городским автобусом в Бобруйске. Инспекторы остановили автобус для проверки документов у водителя. Во время беседы сотрудники ГАИ обратили внимание на подозрительное состояние 41-летнего мужчины и предложили пройти освидетельствование. Экспертиза показала 1,15 промилле. Нарушитель пояснил, что вечером накануне выпил пиво. Теперь ему грозит 200 базовых величин или 9000 рублей штрафа и 5 лет лишения права управления транспортными средствами. В Витебской области при содействии ОМОНа задержан руководитель сельхозпредприятия. По данным правоохранительных органов, 45-летний директор неоднократно принимал от представителей частных фирм взятки за заключение договоров на аренду строительной техники, а также на поставку холодильного оборудования, кондиционеров и систем видеонаблюдения. За оказанное содействие подозреваемый получил более 50 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела, сообщили в МВД. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, устанавливаются и иные эпизоды его противоправной деятельности. В Минске будут судить мать, которая истязала свою приемную дочь. По данным следствия, в ноябре прошлого года 55-летняя минчанка поссорилась с дочерью. Женщина толкнула несовершеннолетнюю, и та упала на пол. После этого фигурантка обкрутила шнуром от наушников шею девочки и затянула его. Во время другой ссоры мать избила дочь, из-за чего у нее образовались ссадины и кровопотеки. В ходе предварительного следствия установлено, что женщина наносила потерпевшей удары руками, ногами и иными предметами в область головы, туловища, верхних конечностей и по иным частям тела. Она привязывала девочку за ногу к батарее в комнате квартиры, обливала холодной водой голову и тело потерпевшей, против воли срезала ножницами пряди волос с головы. Отправляла девочку спать на пол. Осознавая холодное погодное условие, не менее двух раз на несколько часов выставляла приемную дочь в обнаженном виде на балкон квартиры, а также совершала иные противоправные действия. Девочку из семьи забрали и поместили в социально-педагогический центр. Суд отменил решение об удочерении. Мать во время допросов частично признала вину, но обосновала свои действия трудностями в воспитании подростка, которая не реагировала на нормальные методы воспитания. Женщину будут судить по статье 186 УК. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
9: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
17: Это ваши документы.
18: Ну, пойдемте, будем проверять.
19: Ничего не употребляли?
9: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
20: Где и кем работаете?
21: Водителем автобуса.
20: Когда вы выпивали?
21: Выпивал вечером пиво.
9: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
22: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
23: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание? Сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя? Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
24: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведении предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
9: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Бимой без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
25: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
2: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
0: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
2: Разговор о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
3: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличенные сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что в Брестской области нужно наводить порядок.
4: Я хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах.
5: Есть вот
4: деревья выросли на крышах старых каких-то заброшенных. Ну, их надо как-то убрать. Надо спланировать, убрать, где-то прикопать в какой-то овраг и засыпать. У тебя этого добра хватает. Где-то неиспользуемые земли, где-то надо закопать чего-то или на месте там, но в обороте, чтобы были земли. Надо наводить порядок в Брестской области. Если ты это не сделаешь, ну, крутой же не придет за тебя дело. У меня в Могилеве, у него там проблем хватает. Каранкевич, он не может с предко сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
1: Важный сигнал.
7: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
19: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
7: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
19: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
7: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
19: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
7: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
4: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. В хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
5: Есть.
4: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
7: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что в Брестской области нужно наводить порядок.
4: Я хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах.
8: Есть
4: вот
8: отдельная
4: порядка. Деревья выросли на крышах старых каких-то заброшенных. Ну, их надо как-то убрать. Надо спланировать, убрать, где-то прикопать в какой-то овраг и засыпать. У тебя этого добра хватает. Где-то неиспользуемые земли, где-то надо закопать чего-то или на месте там, но в обороте, чтобы были земли. Надо наводить порядок в Брестской области. Если ты это не сделаешь, ну, крутой же не придет за тебя дело. У меня в Могилеве, у него там проблем хватает. Каранкевич, он не может с Предко сделать робот. Все телепаются, телепаются. Он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Бима без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
25: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
2: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
0: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
2: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Z-сообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
3: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
2: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
1: 2.
8: До.
1: 3.
8: Тин.
1: 4.
8: Чар.
1: 5.
8: Пач.
1: 6.
8: Че.
1: 7.
8: Сат.
1: 8.
8: Ат.
1: 9.
8: Но.
1: 10.
8: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
12: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
11: Да, список номер один и список номер два.
12: Угу.
11: Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
12: Колоссальная разница с обычным возрастом.
11: Да, а в список номер два это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
12: Которое все меняет.
11: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
12: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
11: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
12: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
11: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
12: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
11: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
12: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
11: Ну да. Нет риска, нет льготы.
12: Да.
11: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
12: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
11: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
12: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
11: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в Фонд социальной защиты населения.
12: 9%? Поверх стандартных налогов?
11: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
12: Ого.
11: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
12: Так.
11: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
12: Миллион?
11: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
12: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
11: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
12: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
11: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, ну, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
12: Потрясающе.
11: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
12: А на следующий день?
11: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
12: Изменилась только бумажка.
11: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
12: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
11: О да, правило половины стажа.
12: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
11: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 26 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
12: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа,
11: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
12: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
11: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
12: Не хватает одного месяца?
11: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
12: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
11: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
12: Да ладно? Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии?
11: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
12: Что?
11: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
12: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
11: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
12: В базе ФСЗН?
11: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
12: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
11: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
12: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горячем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж?
11: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
12: Жесть.
11: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка, Вера, 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой, а в 2019 году наниматель отправил неверный код.
12: Ошибка 5-летней давности.
11: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно 1,5 месяца до той самой половины стажа.
12: 1,5 месяца?
11: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
12: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
11: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
12: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
11: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 100 000 000 рублей.
12: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
11: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
12: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
11: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
12: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
11: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
12: Так.
11: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
12: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
11: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
12: А ведь они еще и работать продолжают.
11: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
12: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
11: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
12: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
11: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
12: Да, весь город работает на одном комбинате.
11: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
12: Это стертые суставы, легкие посаженные.
11: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
12: Его профессию перевели во второй список.
11: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
12: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
11: Ага, в суд.
12: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
11: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
12: Почему?
11: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
12: То есть ведомственную комиссию?
11: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
12: По бумагам там все стерильно?
11: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
12: 98% поражений.
11: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
12: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
11: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
12: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
11: Да, и они понимают – начнешь качать права – станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
12: Знаешь, если собрать все это вместе – аттестации, ловушку с половиной стажа, суды – это ведь не случайность.
11: Нет, конечно.
12: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
11: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
12: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
11: Угу.
12: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
11: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
12: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
11: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
12: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
11: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
12: Давай по порядку.
11: Шаг 1. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
12: И искать там форму ПУ-6?
11: Да. Надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
12: Ошибки надо исправлять сейчас.
11: Абсолютно. Шаг 2. Взять калькулятор и с точностью до 1 дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
12: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
11: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? 3. Пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
12: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
11: Да. И за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
12: Согласен, бумаги лишними не бывают. А 4?
11: 4. Нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
12: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
11: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
12: Звучит сложно. и система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
11: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
12: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
11: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
12: угу.
11: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
12: Вопрос открытый.
11: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Аналитик Белорусского института стратегических исследований Александр Кетнер о приоритетных интересах жителей Минска.
13: Наш институт вместе с профсоюзной организацией проводит периодические опросы. И уже исходя из той информации, которую мы получаем в ходе опросов, нам удается каким-то образом заглянуть, может быть, в будущее или свои рекомендации, или какие-то свои аналитические материалы до лиц, принимающих решения, довести. Минчане такие же люди, как и все остальные жители страны, и их то же самое интересует стабильность работы их предприятий, уровень заработной платы, как будет развиваться столица, какие новые улучшения могут ожидать. Один из интересных моментов, который мы обратили внимание, который получился на срезе, это интерес к международной обстановке и ситуация в мире напряженная не только вокруг нашей страны, но и на дальних рубежах, так назовем, тоже волнует очень многих белорусов, и в том числе минчан.
10: Важный сигнал.
9: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
14: Вопросы есть?
15: Вопросов нет.
14: Ну и прекрасно.
9: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой».
16: По узбекам помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос.
9: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
17: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают. прибегают и начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какой-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но буквально там иногда отношения как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо, а когда они вдруг начинают жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться, мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
9: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: самый важный момент с точки зрения того, что, формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
3: Угу.
2: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
3: Но подожди.
2: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
3: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
2: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
3: Какая еще ловушка?
2: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
4: Но это деньги на старт.
2: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
4: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
2: Роскошь сидеть без копейки.
4: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
2: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
4: Да почему съедает-то?
2: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит.

0: дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
1: Ну не сгущай краски.
0: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
1: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
0: Ага, базовое.
1: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика — это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
0: Слушай, бесплатное ЭКО — это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
1: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
0: Знаю.
1: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
0: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
1: Зато самые важные доли.
0: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
1: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
0: Нет, но...
1: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
0: Угу.
1: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
0: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
1: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
0: Ой, давай без этого.
1: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
0: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
2: Бюджет не резиновый.
0: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-1500. Средняя зарплата 800.
1: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
0: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
1: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
0: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
1: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
0: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
1: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
1: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
1: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
1: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
1: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
1: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
1: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
1: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Угу, работает.
1: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
1: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том месте, где лучше всего научат дисциплине тех, кто не хочет работать.
5: Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Все мы умеем делать. Все, вот на каждом шагу, даже у Пуши, я убеждаю, что мы умеем все делать лучше Запада всякого там и так далее. Но если есть дисциплина, из чего я делаю вывод даже по Пуше? Вот там, где я бываю в Пуше, ну там так аккуратно все. Ну там вычищено. Я это в мире нигде не видел. О чем это говорит? И это Пуша, где люди, знаешь, так тяп-ляп, как было всегда. Они делают идеально. В мире такого нет. Я делаю вывод. Можем? Можем. Все можем. Но если есть дисциплина, вот где президент проехал, там хорошо. Ну, я же не везде бываю. Поэтому смотри, чтобы была железная дисциплина. И все и с этим. Вот Дмитрий Николаевич напугал страну армией, что чиновники, еще там кто-то плохо будут работать, ну, в армию. Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или, ну, пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь на этой работе работать, ну, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге, даже у тебя,
6: и
5: ты
6: у
5: же
6: нас
5: это
6: тоже,
5: знаешь.
6: И у нас тоже.
5: Да, ну пусть там послужат. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе, мужской сложной работе.
3: Важный сигнал.
7: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
8: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
7: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
8: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
7: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
8: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
7: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
5: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. В хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
6: Есть.
5: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
7: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том месте, где лучше всего научат дисциплине тех, кто не хочет работать.
5: Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Все мы умеем делать. Все, вот на каждом шагу, даже у Пуши, я убеждаю, что мы умеем все делать лучше Запада всякого там и так далее. Но если есть дисциплина, из чего я делаю вывод даже по Пуши? Вот там, где я бываю в Пуши, ну там так аккуратно все. Ну там вычищено. Я это в мире нигде не видел. О чем это говорит? Это Пуша, где люди, знаешь, так, тяп-ляп, как было всегда. Они делают идеально. В мире такого нет. Я делаю вывод. Можем? Можем. Все можем. Но если есть дисциплина. Вот где президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Поэтому смотри, чтобы была железная дисциплина. И все и с этим. Вот Дмитрий Николаевич напугал страну армией, что чиновники, еще там кто-то плохо будут работать, ну, в армию. Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или, ну, пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь на этой работе работать, ну, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге, даже у тебя,
9: и
5: ты же это знаешь.
9: И у нас тоже.
5: Да, ну пусть там послужат. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе, мужской сложной работе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
3: Лето.
10: Мосаме гарма.
3: Весна.
10: Бахар.
3: Осень.
10: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
9: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
7: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
8: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
7: Однако оказалось, что заранее – это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
11: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
7: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
12: Строительные леса обрушились у дома в Минске. Днем 29 июля при проведении отделочных работ на строящемся девятиэтажном доме по улице Киселева произошло обрушение конструкции строительных лесов. В момент их падения на помостах различных ярусов находились строители. В результате происшествия погиб 37-летний арматурщик. Его 6 коллег госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Экс-гендиректора Гродненского мясокомбината будут судить за взятки. По версии обвинения, фигурант с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 принял от руководителей 5 организаций 1 800 000 рублей взяток. Часть из них обвиняемый получил криптовалютой. Эти средства взяткодатели перечисляли на криптокошельки и банковские счета дочери обвиняемого, которая была не в курсе махинации отца. Незаконное вознаграждение бывшему топ-менеджеру передавали за организацию закупок мясокомбинатом у конкретных предприятий комплексных пищевых добавок и других компонентов, а также продолжение их использования в производственной деятельности. Уголовное дело уже направлено в суд. Бывшему гендиректору, который сейчас находится в следственном изоляторе, грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. В Барановичах мужчина оголился перед прохожими. Две 18-летние девушки гуляли на природе в черте города. К ним из кустов вышел мужчина. Он оголился перед горожанками и начал заниматься непотребствами. Подруги не растерялись и сняли все на видеокамеры мобильных телефонов, а потом отнесли записи в милицию. Оперативники установили личность нарушителя. Им оказался 60-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, исправительные работы, арест, ограничение свободы или до 3 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Директор по научной работе и стандартизации научно-практического центра по продовольствию Национальной академии наук Беларуси Наталья Комарова о разработке хитрой котлеты для школьного питания.
13: Много очень отходов получается в те дни, когда дают рыбу столовым детям. Поэтому мы взяли на заметку этот вопрос. И в рамках фундаментального проекта мы разработали продукт комбинированный, который по своему нутриентному профилю может заменить рыбу, но отличается биологическими характеристиками в лучшую сторону. И дети с удовольствием его употребляют. В основу положена мясная продукция в филе курицы, но он комбинирован, там содержится и молочные компоненты, и растительные компоненты. То есть это сложный составной продукт, но по минеральному составу, по витаминному составу, жирнокислотному и аминокислотному он полностью соответствует рецепту. Данный продукт разработан в рамках фундаментальных исследований. Сейчас еще идет доработка рецептур для того, чтобы уже в полном соответствии именно соответствовал и по жирным кислотам, содержащимся только в рыбном продукте. И я думаю, через, наверное, год-полтора уже можно будет его ожидать.
3: Важный сигнал.
14: Локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
15: Орешник, який білоце потрави місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
14: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
15: Тысячи из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Я 25-й. Это изображение как...
14: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для «Орешника», ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
16: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор», они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие-30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
14: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» — оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
15: Коли вона має свою траєкторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідний засіб ураження часу взаємодії РЕБу, ну там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, но часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ну, ви не можете.
14: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Петрожицкий о социально-экономической важности строительства свиноводческого комплекса для региона.
17: Это объект строительства свинокомплекса на 100 тысяч голов в год. У нас сегодня имеется 16 свинокомплексов. К сожалению, свинокомплексы в среднем по эксплуатации порядка 20-30, а есть свинокомплексы более 45 лет. Это новейший свинокомплекс с новейшими технологиями. Мы добавим и получим порядка 12 тысяч тонн свинины в год. Конечно, это наша экономика, это наша выручка. Ну и, соответственно, это наши новые рабочие места. Данный свинокомплекс на 100 тысяч тонн – это первый такой, скажем, уникальный проект в нашей республике. Мы очень долго перенимали опыт и у соседей, и в зарубежных странах, изучали новые передовые технологии. Максимально то, что используется на территории у нас свинокомплекса – 24 тысячи голов в год. Поэтому основной момент мы уделили, конечно, санитарно-защитным нормам, эпизоотическим ситуациям, чтобы, не дай бог, предотвратить всякие болезни, занос вредоносных болезней на территории свинокомплекса. Поэтому вот эти меры, они очень ужесточены на данном нашем комплексе. Что касается технологии кормления, технологии содержания, все работает в автоматическом режиме. И кормление, и раздача корму, взвешивание наших поросят, свинок и так далее. Комплектацию свинокомплекса на сегодняшний день мы уже продумали. У нас в прошлом году введен в эксплуатацию свинокомплекс «Утевский», именно «Нуклеус», там, где производят ремонтных свинок. Закупка будет производиться с нашего свинокомплекса и поставляться сюда.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя – Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
19: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
18: Ага, на бумаге.
19: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
18: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
19: О, да. Система отреагировала моментально.
18: Чиновники просто спасают свои кресла.
19: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
18: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
19: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
18: Прямо в ту самую поликлинику?
19: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
18: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
19: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
18: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
19: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
18: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
19: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
18: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
19: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
18: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
19: Да, 100%.
18: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
19: Это огромная цифра.
18: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
19: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
18: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
19: Это в районе 400 евро, да?
18: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
19: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
18: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
19: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
18: помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
19: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
18: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
19: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
18: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
19: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
18: То есть его нужно постоянно доливать?
19: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
18: И сколько стоит починить это после квенча?
19: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
18: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
19: Раньше – да. Но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли. Легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
18: И как тогда их чинят сейчас?
19: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
18: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
19: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
18: Жесть.
19: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
18: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
19: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
18: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
19: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
18: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
19: Угу.
18: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
19: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
18: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
19: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
18: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
19: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
18: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
19: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
18: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
19: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
18: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
19: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
18: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
19: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
18: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
19: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
18: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
19: Кажется, им важнее контроль.
18: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
19: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
18: Каждую минуту?
19: А система предлагает подождать талона 30 дней.
18: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
19: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
18: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
19: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
18: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
19: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
18: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
19: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
18: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
19: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
18: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
19: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
18: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
19: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
18: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
19: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
18: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
19: Боюсь, что ответа у системы нет.
18: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Хочу в Госдуму. Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствует их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
20: Так государство российское разливает как бы своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, во сколько тебе уходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то, как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
21: Самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплаты с фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
22: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой дом, но ее Большой дом – это ничто на фоне там, того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да? Который вообще ничего полезного в жизни не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
21: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
23: Им кажется, что можно навороваться. Ну, вот, ну, правда, ну, сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у себя построил. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет от себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
21: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно

0: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чода.
0: 15.
1: Пандра.
0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатра.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
3: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Светанок» Ольга Будгусаим.
4: Наш центр наполнился детским смехом и ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
3: Кроме «Светанка», детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Жданович» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
5: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
6: Раньше в «Светанке» оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы. Остальные, кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
7: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость и то говорят, что нет мест. Так может сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
3: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
3: Месяц до 1 сентября. Родители первоклассников проверяют на прочность школьную форму. В Беллегпроме им ответили.
8: Как проверяют школьную форму на прочность? Сын очень активно идет в первый класс. Не представляю, выдержат ли брюки его активности.
3: Такой актуальный для каждого родителя школьника вопрос задал на своей странице в соцсетях Станислав из Молодечно. Мужчина пояснил, что старший ребенок уже оканчивает школу и как-то забылось со временем, где покупали для него проверенную школьную одежду, которая не только не теряет внешний вид после первой стирки, но и не рвется после первой же активной переменки. Ирина из Гомеля рассказала, что она крайне разочарована тем, что в этом

0: этом году предлагают детям белорусские производители.
1: Ни качества, ничего нет. И мы вообще в шоке все. Я не знаю, как остальные. За себя скажу, и вот еще слышала несколько, что все в шоке от формы школьной. Ширпотреб какой-то непонятный. Еще и цену подняли вообще.
0: Отмечу, что без критики школьной формы еще не обошлась ни одна подготовка к новому учебному году. Родители жалуются на низкое качество изделий, на большое количество синтетики в составе, на неоправданно высокую цену, неудобства для детей и быстрый износ. В одежде много искусственных тканей, полиэстера, из-за чего дети то потеют, то мерзнут, то чешутся, говорит многодетная мама Кристина из Несвежа.
2: Это одежда бюджетная. И кроме синтетики, тут еще встречаются и жесткие швы, кривой крой, который доставляет дискомфорт при носке. После стирки такая форма теряет опрятный внешний вид. А большое количество синтетики у многих детей вызывает аллергию, провоцирует кожные высыпания. Есть, конечно, и качественная форма, но это слишком дорогой сегмент. У нас трое детей школьного возраста. К сожалению, зарплаты в Несвеже небольшие, поэтому большинство семей просто не могут позволить купить своим детям даже один качественный школьный комплект, уже не говорю о сменном.
0: Что касается проверки на прочность, зампредседателя Беллекпрома Наталья Мороз разъяснила, кто и каким образом этим занимается.
3: Технически как это делается? Есть специальные лаборатории аккредитованные, где есть специализированное оборудование, разрывная машина. Вот, значит, поставляется туда продукция, оплатится денежка, вот, и, значит, специалист проводит испытания на этой машине.
0: Зампред концерна отметила, что это касается не только проверки на разрывы, но и на соблюдение других технических регламентов таможенного союза, например, качества и безопасности. По ее словам, за первое полугодие специалисты выявили около 3000 наименований школьного ассортимента, реализуемых в Беларуси, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Отмечу, что искать проверенных производителей можно в специальном реестре белорусских изготовителей школьной одежды. Правда, по состоянию на 28 июля там числится лишь Пинское Полесье. Это все на сегодня. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что в Брестской области нужно наводить порядок.
6: Я хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах.
7: Есть
6: вот деревья выросли на крышах старых каких-то заброшенных. Ну, их надо как-то убрать. Надо спланировать, убрать, где-то прикопать в какой-то овраг и засыпать. У тебя этого добра хватает. Где-то неиспользуемые земли, где-то надо закопать чего-то или на месте там, но в обороте, чтобы были земли. Надо наводить порядок в Брестской области. Если ты это не сделаешь, ну, крутой же не придет за тебя дело. У меня в Могилеве, у него там проблем хватает. Каранкевич, он не может с предко сделать робот. Все телепаются, он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
8: Это ваши документы.
9: Ну, пойдемте, будем проверять вас. Ничего не употребляли?
0: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
10: Где и кем работаете? Водителем автобуса. Когда вы выпивали?
11: Выпивал вечером, пиво так.
0: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
7: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
11: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание? Сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя? Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
12: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведению предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
0: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах на следующий год.
13: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики. Вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы у нас, прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Ожидание – реальность. Свежий опрос в ЦИОМ показал, что россияне стали значительно меньше тревожиться. По видео в соцсетях так и не скажешь.
15: Это очень недобрая традиция начинать утро со сводки новостей о том, что очередной склад «Валберс» расхерачили. Вот прямо сейчас горит Пенза, вчера Казань. Это уже 8-й, 9-й склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена за последние полторы недели. И это ужасно с точки зрения того, что люди пострадали физически, есть жертвы, есть огромные суммы убытков предпринимателей. Это и проблемы у самого ВБ. И это касается огромного числа людей, потому что кто-то обслуживает цепочки поставщиков, кто-то производит, кто-то все это возит, доставляет, кто-то выдает товары на ПВЗ, являясь владельцами, в том числе ПВЗ, а куча рабочих мест. И складывается впечатление, что эта тенденция не планирует сворачиваться, а наоборот, будет только усугубляться.
14: Результаты свежего опроса в ЦИОМ об уровне тревожности россиян показали, что доля тревожных россиян в июле сократилась по сравнению с апрельским замером на 2%. Социологи утверждают, что люди меньше стали потреблять тревожного контента в интернете и соцсетях. Однако психологи с такими данными не согласны. Они говорят, что это лето по уровню депрессии бьет все рекорды. А причин тому несколько. Одна из главных – это провал туристического сезона. У многих россиян в этом году пропал отпуск из-за атак дронов.
16: Обстановка в Крыму не очень. В Ялте не было электричества 4 дня. Сейчас все это починили, но перебоями все равно выключают свет. Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов. Рассматриваем Сочи. Но я так не хочу в эти Сочи. Фу. Не могу.
14: Добавил тревожности и ситуация с отсутствием бензина на заправках. Люди стояли в очередях за заветными литрами по несколько часов. У многих заканчивалось топливо еще по дороге на АЗС. Уровень агрессии дошел до того, что люди дрались прямо в очередях на АЗС.
17: Мне так обидно, вообще, мне тогда, даже больше не обижало. Я простоял на заправке, грёбаных 2 часа, Я хочу, есть, я хочу в туалет, я хочу пить, Я стоял, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не горит, блядь.
14: Все эти события сопровождались массовыми облавами на мужчин. В Пензе отбить своих мужчин у вербовщиков пытались женщины целого квартала. Но у них не получилось.
18: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
14: Рейды на уклонистов проходят в разных регионах страны с завидной регулярностью. Если добавить к этому разговоры о возможной второй волне мобилизации, то говорить о снижении тревожности, мягко говоря, не приходится, отмечают психологи.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
19: Вопросы есть?
20: Вопросов нет.
19: Ну и прекрасно.
0: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой».
21: По узбекам помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос.
0: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
1: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают. И начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какой-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо. А когда они вдруг начинают жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться. Мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
0: Слово, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Простые солдаты, как расходник, командир, пославший дроноводов Эрнеста и Гудвина в мясной штурм, получил повышение. Игорь Пузик, ранее командовавший 87-м отдельным стрелковым полком Южного военного округа, получил повышение и возглавил 114-ю мотострелковую бригаду. Ранее его обвиняли в отправке двух опытных операторов БПЛА Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» из подразделения аэроразведки прямиком «Штурмовики». Тогда, в сентябре 24-го, во время мясного штурма под Покровском, эти самые опытные операторы дронов погибли. Но перед этим успели записать предсмертное видеообращение, которое разлетелось по всем чатам военных. В нем Эрнест и Гудвин обвинили командира Пузика с позывным «Злой» в наркоторговле и воровстве в полку.
20: Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача.
22: Дополню товарища Эрнеста. Дело в том, что под крылом товарища Злого в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Запомните раз и навсегда. Первые наркотики в полках Зло, который, безусловно, имеет процент все командование. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Если вы воюете за родину, воюйте за родину, а не за свой карман. Основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили.
4: Тогда же дроноводы рассказали, что жена командира, Екатерина Корниенко, и ее сестра Валентина поставляли в полк неработающие FPV-дроны по завышенным ценам. Конфликт Пузика с Гудвином как раз начался со стоимости потерянного беспилотника. За восстановленные коптеры обычно платили по 50 тысяч, а Пузик требовал с бойцов 145 тысяч за якобы новые дроны, которые с первой же попытки запуска выдавали ошибки. Гибель Эрнеста и Гудвина вызвала большой резонанс. Именно бароны инициировала проверку. Министр обороны Андрей Белоусов взял расследование на личный контроль. В итоге никаких вопросов к командиру, пославшему ценные кадры в штурм, не нашлось. Наоборот, Игорь Пузик пошел вверх по карьерной лестнице. О его повышении сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на свои источники в вооруженных силах.
2: По нашей информации из первых уст можем сообщить, что Игорь Пузик злой, получил повышение и отныне является командиром 114-й мотострелковой бригады. Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот. Дроноводом в бригаде напрячься.
4: Ранее военкор Максим Калашников критиковал высшее военное командование за то, что инициативные и технически подготовленные военнослужащие не получают продвижения по службе, им постоянно вставляют палки в колеса, при этом противник людьми не разбрасывается.
3: Мало того, что Украина Зеленского опередила нас почти на 2 года в создании вообще сил беспилотных систем, вот. Она ставит во главе него не какого-то серого генерала старой школы, не чиновника, а человека-энтузиаста. Ну, хорошо. А у нас какая судьба постигает людей, которые похожи на мадьяров, но только с нашей стороны. Ну, вот они, Гудвин и Эрнест. Помните? Энтузиасты развития беспилотных систем, которые создали фактически научно-исследовательский институт при своей части. Что с ними сделали? Что сделал с ними полковник Пузик? Отправил на штурма? И где они полегли?
4: Калашников считает, именно благодаря этому прорыву и молодым командирам украинские дроны сейчас кошмарят территорию России, а на линии фронта не дают бойцам поднять голову, тогда как российское беспилотие беспросветно отстало, считает Z-активист.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
24: Орешник, який біла церква, травень місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
23: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
24: 1000 из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Є 25-й. Это изображение, как...
23: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для «Орешника», ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
25: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
23: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
24: Коли вона має свою траєкторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіби ураження часу взаємодії РЕБу, ну там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, але часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ну, ви не можете.
23: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что ожидания от Брестчины были лучше, чем оказалось в реальности.
7: Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я подумал о том, думаю, не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо. Неплохо. Но восхищение не вызывает. Я был большего перед посещением вообще Брестчины. И я ведь даю себе отчет, что Брест, Кобрин, вот эти земли вокруг, это там, где все начальники Бреста топтались, в том числе и ты. Но, наверное, в этом году не стоит, наверное, ожидать больших результатов в сельском хозяйстве на этих землях. Наверное, все-таки туда, северо-восточнее.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
9: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
8: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
10: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
8: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
11: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на, то, на, как бы, на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
8: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
12: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям, ну, тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
8: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что ожидания от брестчины были лучше, чем оказалось в реальности.
7: Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я подумал о том, думаю, не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо. Неплохо. Но восхищения не вызывали. Я был большего перед посещением вообще Брестчины. И я ведь даю себе отчет, что Брест, Кобрин, вот эти земли вокруг, это там, где все начальники Бреста топтались, в том числе и ты. Но, наверное, в этом году не стоит, наверное, ожидать больших результатов в сельском хозяйстве на этих землях. Наверное, все-таки туда, северо-восточнее.
15: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
15: Лето.
16: Мосаме гарма.
15: Весна.
16: Бахар.
15: Осень.
16: Хизан.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
26: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
17: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
26: Так, давай.
17: Представь себе заполненный зал для пресс-конференции. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
26: Угу.
17: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
26: обломки.
17: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения. Мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
26: Так.
17: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
26: Что там не так?
17: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
26: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
17: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
26: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
17: Давай.
26: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
17: Ну, это правда. И давай начнем с «Интеграла». Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
26: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
17: Если бы в обломках нашли только транзисторы «Интеграла», ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
26: А там что-то еще?
17: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
26: А они что делают?
17: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
26: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
17: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
26: Угу.
17: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
26: То есть это оборудование для производства?
17: Да. «Планар» создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
26: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
17: Абсолютно.
26: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
17: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
26: Оптика.
17: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
26: А теперь?
17: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
26: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
17: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
26: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
17: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
26: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
17: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
26: Давай.
17: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
26: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
17: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
26: То есть полная противоположность монополии.
17: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток – они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
26: Угу, токсичность появилась.
17: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
26: Из России?
17: Да. И заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
26: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
17: Деньги идут.
26: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
17: В краткосрочной возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
26: Почему токсичные?
17: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
26: Ну да, это госзаказ.
17: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
26: А, то есть в один день все остановится?
17: Да.
26: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
17: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
26: Теряется навык делать мирные вещи.
17: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
26: Штампуют детали для ракет.
17: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
26: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
17: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
26: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
17: Которых просто не будет.
26: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
17: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
26: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
17: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
26: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
17: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
26: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
17: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
26: Угу.
17: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
26: Слушай, ну мировая экономика огромна.
17: Так.
26: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЕ или Турции.
17: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
26: А, долларовых.
17: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
26: Логично.
17: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
26: Он просто замораживает этот счет.
17: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
26: То есть до китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
17: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
26: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
17: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
26: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
17: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
26: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
17: Да, но знаешь... за всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
0: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
17: Да.
0: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
17: Какой?
0: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
17: Угу.
0: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
17: Конечно, понимают.
0: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
17: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
0: Почему?
17: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
0: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
17: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
0: Идти работать курьером после инженера оптика?
17: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия, особенно для молодых специалистов.
0: Представляю, человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
17: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
0: Никаких командировок.
17: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
0: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
17: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
0: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
17: Да, это страшная цифра.
0: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая подлинная национальная ценность.
17: Согласна.
0: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
17: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
0: Или собирать урожай.
17: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали Скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет. Несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
23: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
18: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
23: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
19: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
23: Однако оказалось, что заранее это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
4: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
23: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
23: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
19: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велесмит». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных

0: Дзержинский. Один только Акдемол за последний месяц разворачивали на границе 4 раза, рассказывает юрист в сфере международной торговли Игорь Карась.
1: Тут в мясной продукции якобы тоже зафиксировали кишечную палочку. Все продукты были высокого качества, очень популярные в России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
0: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
2: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
0: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшему руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным Ага. Девушки несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
5: 10 июня Даша Чарухина, позывной Ага, успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
4: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании. Мол, поэтому их телефоны молчат уже который день. А эвакуацию невозможно. Из-за роев дронов жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательство.
6: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается, приводится рассказы других женщин в военнослужащих, те, которые служили во времена Чечни, они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают там к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И вот то же самое происходит прямо сейчас. И особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже. И историй таких много, но, как правило, они замалчиваются.
4: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека.

0: но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
1: Так понимаю, вот из ее рассказа, что там такая атмосфера была, не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящие инстанции, потому что, ну, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, вот будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домиках, вот в этих, в которых жили. Поэтому нет, жаловаться как бы никто не жаловался. И, в общем-то, попыток выбраться оттуда, как она говорила, тоже никто не предпринимал. Вот. Все так, видимо, потихоньку ломались просто под тем, что происходит.
0: Отмечу, что летом вербовка женщин в армию вышла на пик. На фронте нужны не только медсестры, но и связистки, и операторы БПЛА. В объявлениях девушкам предлагают высокую зарплату и достойную службу. Сейчас активнее всего вербовщицы работают со студентками.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин об обеспечении эффективной работы белорусского металлургического завода.
4: Мне кажется, мы нащупали некую стабилизацию, прежде всего, финансового состояния предприятия. Понятно, что ситуация непростая, прежде всего, на внешних рынках, но, тем не менее, наша задача обеспечить эффективную работу организации. Работу, которая генерирует положительные финансовые результаты для того, чтобы предприятие могло жить и развиваться. Целый ряд решений правительства принято в отношении организации. Не буду, наверное, все перечислять, но достаточно широкий круг. И снижение тарифов на электроэнергию, снижение процентных ставок, предоставление ресурсов. Но восприятие значимое для нашей страны, поэтому государство будет оказывать поддержку БМЗ, конечно, при условии, что само предприятие будет все усилия делать для того, чтобы работать эффективно. То есть никаких просто раздачи средств быть не может. Ресурсы могут быть выделены под конкретные проекты, под конкретный результат. Если таковые имеются, мы готовы сегодня это обсудить и принять соответствующее решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Светанок» Ольга Будгусаим.
6: Наш центр наполнился детским смехом ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
5: Кроме «Светанка», детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Ждановичи» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
7: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
8: Раньше в Светанке оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы. Остальные, кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
9: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
5: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
10: Дас.
2: 20.
10: Бис.
2: 30.
10: Тис.
2: 40.
10: Чалис.
2: 50.
10: Пачас.
2: 60.
10: Сат.
2: 70.
10: Саттар.
2: 80.
10: Аси.
2: 90.
10: Наве.
2: 100.
10: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Из первых уст.
3: Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед о праве женщины на алименты.
12: Институт семьи переживает кризис во всем мире. Число разводов достаточно велико. При этом в большинстве своем дети после развода остаются проживать с матерью, которая занимается их воспитанием и зачастую содержанием. В зоне особого внимания государства обеспечение соблюдения прав женщин, воспитывающих детей после развода, в том числе их право на получение от отца ребенка средств на его содержание. Глава нашего государства объявил текущий год годом белорусской женщины. Это накладывает на нас еще больше обязательства по отношению к соблюдению их прав. Уместно будет сказать, что право женщин на материнство подтверждено и подписано несколько дней назад указом нашего президента о проведении реформ. В этом контексте тема семьи, материнства, отцовства и детства приобретает мощное общественное значение. Мужчина должен быть опорой семьи, плечом, на которое женщина может и обязана всегда опереться. Из этих посылов, социальных, общечеловеческих, мы не должны исходить, формируя судебную практику.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: Пьяный водитель управлял городским автобусом в Бобруйске. Инспекторы остановили автобус для проверки документов у водителя. Во время беседы сотрудники ГАИ обратили внимание на подозрительное состояние 41-летнего мужчины и предложили пройти освидетельствование. Экспертиза показала 1,15 промилле. Нарушитель пояснил, что вечером накануне выпил пиво. Теперь ему грозит 200 базовых величин или 9000 рублей штрафа и 5 лет лишения права управления транспортными средствами. В Витебской области при содействии ОМОНа задержан руководитель сельхозпредприятия. По данным правоохранительных органов, 45-летний директор неоднократно принимал от представителей частных фирм взятки за заключение договоров на аренду строительной техники, а также на поставку холодильного оборудования, кондиционеров и систем видеонаблюдения. За оказанное содействие подозреваемый получил более 50 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела, сообщили в МВД. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, устанавливаются и иные эпизоды его противоправной деятельности. В Минске будут судить мать, которая истязала свою приемную дочь. По данным следствия, в ноябре прошлого года 55-летняя минчанка поссорилась с дочерью. Женщина толкнула несовершеннолетнюю, и та упала на пол. После этого фигурантка обкрутила шнуром от наушников шею девочки и затянула его. Во время другой ссоры мать избила дочь, из-за чего у нее образовались ссадины и кровопотеки. В ходе предварительного следствия установлено, что женщина наносила потерпевшей удары руками, ногами и иными предметами в область головы, туловища, верхних конечностей и по иным частям тела. Она привязывала девочку за ногу к батарее в комнате квартиры, обливала холодной водой голову и тело потерпевшей, против воли срезала ножницами пряди волос с головы. Отправляла девочку спать на пол. Осознавая холодное погодное условие, не менее двух раз на несколько часов выставляла приемную дочь в обнаженном виде на балкон квартиры, а также совершала иные противоправные действия. Девочку из семьи забрали и поместили в социально-педагогический центр. Суд отменил решение об удочерении. Мать во время допросов частично признала вину, но обосновала свои действия трудностями в воспитании подростка, которая не реагировала на нормальные методы воспитания. Женщину будут судить по статье 186 УК. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Важный сигнал.
5: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
14: Это ваши документы.
15: Ну, пойдемте, будем проверять.
14: Ничего не употребляли?
5: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
16: Где вы работаете? Водителем автобуса. Когда вы выпивали?
17: Выпивал вечером пиво.
5: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
18: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
19: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание? Сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя? Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
20: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведению предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
5: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Бима без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
21: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
17: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляет всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
22: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
17: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Эдсообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
23: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там три года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
17: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в Брестской области нужно наводить порядок.
0: Я хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах.
1: Есть
0: вот деревья выросли на крышах старых каких-то заброшенных объектов. Ну, их надо как-то убрать. Надо спланировать, убрать, где-то прикопать в какой-то овраг и засыпать. У тебя этого добра хватает. Где-то неиспользуемые земли, где-то надо закопать чего-то или на месте там, но в обороте, чтобы были земли. Надо наводить порядок в Брестской области. Если ты это не сделаешь, ну, крутой же не придет за тебя дело. У меня в Могилеве, у него там проблем хватает. Каранкевич, он не может с предко сделать робот. Все телепаются, телепаются. Он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
6: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
4: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
6: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
4: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
6: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
4: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
0: Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда, в распоряжение сил специальных операций. В хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
24: Есть.
0: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
4: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в Брестской области нужно наводить порядок.
0: Я хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах.
1: Есть вот отдельная
0: деревья выросли на крышах старых каких-то заброшенных. Ну, их надо как-то убрать. Надо спланировать, убрать, где-то прикопать в какой-то овраг и засыпать. У тебя этого добра хватает. Где-то неиспользуемые земли, где-то надо закопать чего-то или на месте там, но в обороте, чтобы были земли. Надо наводить порядок в Брестской области. Если ты это не сделаешь, ну, крутой же не придет за тебя дело. У меня в Могилеве, у него там проблем хватает. Каранкевич, он не может с предко сделать робот. Все телепаются, телепаются. Он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Бима без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
21: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
17: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
22: Ну, они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе, полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области. Мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
17: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Эдсообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
23: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнятся, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, там, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
17: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
1: Эк.
2: 2.
1: До.
2: 3.
1: Тин.
2: 4.
1: Чар.
2: 5.
1: Пач.
2: 6.
1: Че.
2: 7.
1: Сат.
2: 8.
1: Ат.
2: 9.
1: Но.
2: 10.
1: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов, там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
8: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
7: Да, список номер 1 и список номер 2.
8: Угу.
7: Значит, список номер 1 – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
8: Колоссальная разница с обычным возрастом.
7: Да, а в список номер 2 это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
8: Которое все меняет.
7: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
8: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
7: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
8: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
7: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
8: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
7: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
8: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
7: Ну да. Нет риска, нет льготы.
8: Да.
7: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
8: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
7: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
8: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность.
7: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
8: 9%? Поверх стандартных налогов?
7: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
8: Ого.
7: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
8: Так.
7: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
8: Миллион?
7: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
8: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
7: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
8: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
7: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
8: Потрясающе.
7: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
8: А на следующий день?
7: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
8: Изменилась только бумажка.
7: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
8: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
7: О да, правило половины стажа.
8: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
7: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 26 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
8: То есть, если мужику надо 12 с половиной лет вредного стажа?
7: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
8: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
7: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
8: Не хватает одного месяца?
7: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
8: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
7: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
8: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
7: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
8: Что?
7: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
8: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
7: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
8: В базе ФСЗН?
7: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
8: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
7: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой – стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
8: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
7: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
8: Жесть.
7: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка, Вера, 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой, а в 2019 году наниматель отправил неверный код.
8: Ошибка 5-летней давности.
7: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно полутора месяцев до той самой половины стажа.
8: Полутора месяцев?
7: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
8: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
7: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
8: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
7: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
8: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
7: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
8: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
7: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
8: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
7: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
8: Так.
7: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
8: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
7: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
8: А ведь они еще и работать продолжают.
7: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
8: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
7: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
8: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
7: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
8: Да, весь город работает на одном комбинате.
7: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
8: Это стертые суставы, легкие посаженные.
7: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
8: Его профессию перевели во второй список.
7: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
8: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
7: Ага, в суд.
8: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
7: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
8: Почему?
7: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
8: То есть ведомственную комиссию?
7: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
8: По бумагам там все стерильно?
7: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
8: 98% поражений.
7: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
8: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
7: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
8: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
7: Да, и они понимают – начнешь качать права – станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
8: Знаешь, если собрать все это вместе – аттестации, ловушку с половиной стажа, суды – это ведь не случайность.
7: Нет, конечно.
8: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
7: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
8: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
7: Угу.
8: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
7: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
8: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
7: Их будут вычищать как пылесосом. Пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же, прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
8: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
7: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
8: Давай по порядку.
7: Шаг 1. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
8: И искать там форму ПУ-6?
7: Да, надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
8: Ошибки надо исправлять сейчас.
7: Абсолютно. Шаг 2. Взять калькулятор и с точностью до 1 дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
8: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
7: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? 3. Пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
8: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
7: Да. И за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
8: Согласен, бумаги лишними не бывают. А 4?
7: 4. Нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
8: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
7: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
8: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
7: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
8: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
7: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
8: угу.
7: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
8: Вопрос открытый.
7: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Аналитик Белорусского института стратегических исследований Александр Кетнер о приоритетных интересах жителей Минска.
10: Наш институт вместе с профсоюзной организацией проводит периодические опросы И уже исходя из той информации, которую мы получаем в ходе опросов, нам удается каким-то образом заглянуть, может быть, в будущее или свои рекомендации, или какие-то свои аналитические материалы до лиц, принимающих решения, довести. Минчане такие же люди, как и все остальные жители страны, и их то же самое интересует стабильность работы их предприятий, уровень заработной платы, как будет развиваться столица, какие новые улучшения могут ожидать. Один из интересных моментов, который мы обратили внимание, который получился на срезе, это интерес к международной обстановке и ситуация в мире напряженная не только вокруг нашей страны, но и на дальних рубежах, так назовем, тоже волнует очень многих белорусов, и в том числе минчан.
12: Важный сигнал.
5: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
14: Вопросы есть?
15: Вопросов нет.
14: Ну и прекрасно.
5: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой».
16: По узбекам помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос.
5: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
18: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают и начинают срочно на заводе работать. Не надо никаких условий для этого делать. Не надо создавать какое-то, чтобы акклиматизация происходила. Не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо. А когда они вдруг начинают жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться, мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
5: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах на следующий год.
6: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики. Вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы у нас, прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
1: Угу.
0: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
1: Но подожди.
0: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
1: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
0: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
1: Какая еще ловушка?
0: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
2: Но это деньги на старт.
0: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
1: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
0: Роскошь сидеть без копейки.
1: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
0: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
1: Да почему съедает-то?
0: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
1: Ну не сгущай краски.
0: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
1: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
0: Ага, базовое.
1: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
0: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
1: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
0: Знаю.
1: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
0: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон.

0: правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
1: Зато самые важные доли.
0: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
2: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
0: Нет, но...
2: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
0: Угу.
2: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
0: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
1: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
0: Ой, давай без этого.
1: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
0: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
3: Бюджет не резиновый.
0: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
3: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
0: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
1: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
0: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
1: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
0: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
1: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
0: И что с того?
1: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
0: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
1: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
0: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
1: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
0: Да ну?
1: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
0: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
1: Ну, это...
0: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
1: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
0: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
1: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
0: Работает.
1: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
0: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
4: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
0: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
1: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
0: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
1: До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том месте, где лучше всего научат дисциплине тех, кто не хочет работать.
7: самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Все мы умеем делать. Все, вот на каждом шагу, даже у Пуши, я убеждаю, что мы умеем все делать лучше Запада всякого там и так далее. Но если есть дисциплина, из чего я делаю вывод даже по Пуши? Вот там, где я бываю в Пуши, ну там так аккуратно все. Ну там вычищено. Я это в мире нигде не видел. О чем это говорит? И это Пуша, где люди, знаешь, так тяп-ляп, как было всегда. Они делают идеально. В мире такого нет. Я делаю вывод. Можем? Можем. Все можем. Но если есть дисциплина. Вот где президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Поэтому смотри, чтобы была железная дисциплина. И все и с этим. Вот Дмитрий Николаевич напугал страну армией, что чиновники, еще там кто-то плохо будут работать. Ну, в армию. Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или, ну, пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь на этой работе работать, ну, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге, даже у тебя, и ты у же это знаешь.
8: И у нас тоже.
7: Да, ну пусть там послужат. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе, мужской сложной работе.
5: Важный сигнал.
9: Все пойдут служить. Лукашенко снова пригрозил армии тем, кто не хочет нормально работать на предприятиях.
10: Я ждал большего, честно говоря. В общем, неплохо, но восторга нет.
9: С таких слов Александр Лукашенко начал свою рабочую поездку в Брест. В фокусе командировки – местное предприятие, экономическая деятельность и дальнейшие планы. Также президент обозначил самую большую проблему Беларуси.
10: Это отсутствие технологической дисциплины. Все мы умеем делать, если есть дисциплина. Надо наш народ приучать к ней. Хотя это и не популярно из моих уст.
9: Тех, кто, по его мнению, плохо работает, Лукашенко грозится отправить в армию.
10: Те, кто не захочет проявить себя на работе, тот сможет проявить себя в армии.
9: Напомню, что на прошлой неделе президент уже давал распоряжение отправлять в армию тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
7: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. В хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
11: Есть.
7: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
9: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. На фоне слухов о том, что в России сразу после выборов запланирована мобилизация на СВО, такие заявления, по мнению белорусов, звучат неоднозначно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том месте, где лучше всего научат дисциплине тех, кто не хочет работать.
7: Самая главная проблема наша – отсутствие дисциплины. Технологической и, как говорили раньше, трудовой дисциплины. Все мы умеем делать. Все, вот на каждом шагу, даже у Пуши, я убеждаю, что мы умеем все делать лучше Запада всякого там и так далее. Но если есть дисциплина, из чего я делаю вывод даже по Пуши? Вот там, где я бываю в Пуши, ну там так аккуратно все, ну там вычищено. Я это в мире нигде не видел. О чем это говорит? И это Пуша, где люди, знаешь, так тяп-ляп, как было всегда. Они делают идеально. В мире такого нет. Я делаю вывод. Можем? Можем. Все можем. Но если есть дисциплина. Вот где президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю. Поэтому смотри, чтобы была железная дисциплина. И все и с этим. Вот Дмитрий Николаевич напугал страну армией, что чиновники, еще там кто-то плохо будут работать. Ну, в армию. Это не потому, чтобы пугнуть кого-то или, ну, пополнить армейские ряды. Нет. Если ты не хочешь на этой работе работать, ну, мы тебя проверим на другой работе. Нормальной мужской и женской работе в армии. Да, там, я говорил, комары, мошки и прочее, особенно на юге, даже у тебя, и ты у же это знаешь.
8: И у нас тоже.
7: Да, ну пусть там послужат. Это не какое-то там издевательство над людьми. Мы просто даем возможность проявить себя на другой работе, мужской сложной работе.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
5: Лето.
12: Мосаме гарма.
5: Весна.
12: Бахар.
5: Осень.
12: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
13: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
9: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
14: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
9: Однако оказалось, что заранее – это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
8: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
9: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Строительные леса обрушились у дома в Минске. Днем 29 июля при проведении отделочных работ на строящемся девятиэтажном доме по улице Киселева произошло обрушение конструкции строительных лесов. В момент их падения на помостах различных ярусов находились строители. В результате происшествия погиб 37-летний арматурщик. Его 6 коллег госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Экс-гендиректора Гродненского мясокомбината будут судить за взятки. По версии обвинения, фигурант с 1 июля 2019 года по 28 мая 2025 принял от руководителей 5 организаций 1 800 000 рублей взяток. Часть из них обвиняемый получил криптовалютой. Эти средства взяткодатели перечисляли на криптокошельки и банковские счета дочери обвиняемого, которая была не в курсе махинации отца. Незаконные вознаграждение бывшему топ-менеджеру передавали за организацию закупок мясокомбинатом у конкретных предприятий комплексных пищевых добавок и других компонентов, а также продолжение их использования в производственной деятельности. Уголовное дело уже направлено в суд. Бывшему гендиректору, который сейчас находится в следственном изоляторе, грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. В Барановичах мужчина оголился перед прохожими. Две 18-летние девушки гуляли на природе в черте города. К ним из кустов вышел мужчина. Он оголился перед горожанками и начал заниматься непотребствами. Подруги не растерялись и сняли все на видеокамеры мобильных телефонов. А потом отнесли записи в милицию. Оперативники установили личность нарушителя. Им оказался 60-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело за хулиганство. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, исправительные работы, арест, ограничение свободы или до 3 лет колонии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: директор по научной работе и стандартизации научно-практического центра по продовольствию Национальной академии наук Беларуси Наталья Комарова о разработке хитрой котлеты для школьного питания.
16: Много очень отходов получается в те дни, когда дают рыбу столовым детям. Поэтому мы взяли на заметку этот вопрос. И в рамках фундаментального проекта мы разработали продукт комбинированный, который по своему нутриентному профилю может заменить рыбу, но отличается биологическими характеристиками в лучшую сторону. И дети с удовольствием его употребляют. В основу положена мясная продукция, филе курицы, но он комбинирован, там содержится и молочные компоненты, и растительные компоненты. То есть это сложный составной продукт, но по минеральному составу, по витаминному составу, жирнокислотному и аминокислотному он полностью соответствует рецепту. Данный продукт разработан в рамках фундаментальных исследований. Сейчас еще идет доработка рецептур для того, чтобы уже в полном соответствии именно соответствовал и по жирным кислотам, содержащимся только в рыбном продукте. И я думаю, через, наверное, год-полтора уже можно будет его ожидать.
5: Важный сигнал.
9: Локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
17: Орешник, який білоце потравив місяць, багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
9: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
17: 1000 из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Есть 25-й. Это изображение, как...
9: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для орешника, ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
18: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» они поставляют компоненты для крылатых ракет «Х-101», «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
9: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
17: Коли вона має свою траекторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіб ураження часу взаємодії РЕБу, ну там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там можливо з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, но часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ну, ви не можете.
9: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета Дмитрий Петрожицкий о социально-экономической важности строительства свиноводческого комплекса для региона.
19: Это объект строительства свинокомплекса на 100 тысяч голов в год. У нас сегодня имеется 16 свинокомплексов. К сожалению, свинокомплексы в среднем по эксплуатации порядка 20-30, а есть свинокомплексы более 45 лет. Это новейший свинокомплекс с новейшими технологиями. Мы добавим и получим порядка 12 тысяч тонн свинины в год. Конечно, это наша экономика, это наша выручка. Ну и, соответственно, это наши новые рабочие места. Данный свинокомплекс на 100 тысяч тонн – это первый такой, скажем, уникальный проект в нашей республике. Мы очень долго перенимали опыт и у соседей, и в зарубежных странах, изучали новые передовые технологии. Максимально то, что используется на территории у нас свинокомплекса – 24 тысячи голов в год. Поэтому основной момент мы уделили, конечно, санитарно-защитным нормам, эпизоотическим ситуациям, чтобы, не дай бог, предотвратить всякие болезни, занос вредоносных болезней на территории свинокомплекса. Поэтому вот эти меры, они очень ужесточены на данном нашем комплексе. Что касается технологии кормления, технологии содержания, все работает в автоматическом режиме. И кормление, и раздача корму, взвешивание наших поросят, свинок и так далее. Комплектацию свинокомплекса на сегодняшний день мы уже продумали. У нас в прошлом году введен в эксплуатацию свинокомплекс «Утевский». Именно нуклеус, там, где производят ремонтных свинок. Закупка будет производиться с нашего свинокомплекса и поставляться сюда.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
21: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
20: Ага, на бумаге.
21: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
20: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
21: О, да. Система отреагировала моментально.
20: Чиновники просто спасают свои кресла.
21: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
20: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
21: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
20: Прямо в ту самую поликлинику?
21: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
20: Ничего себе! То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
21: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
20: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
21: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
20: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
21: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
20: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
21: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
20: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
21: Да, 100%.
20: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
21: Это огромная цифра.
20: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
21: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
20: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
21: Это в районе 400 евро, да?
20: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
21: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
20: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
21: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
20: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
21: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
20: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
21: Угу.
20: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
21: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
20: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
21: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
20: То есть его нужно постоянно доливать?
21: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
20: И сколько стоит починить это после квенча?
21: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
20: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
21: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
20: И как тогда их чинят сейчас?
21: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
20: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
21: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
20: Жесть.
21: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
20: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
21: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
20: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
21: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
20: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
21: Угу.
20: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
21: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
20: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
21: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
20: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
21: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
20: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
21: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
20: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
21: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
20: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
21: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
20: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
21: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
20: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
21: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
20: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
21: Кажется, им важнее контроль.
20: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
21: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
20: Каждую минуту?
21: А система предлагает подождать талона 30 дней.
20: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
21: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
20: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
21: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
20: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
21: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
20: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
21: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
20: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
21: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
20: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
21: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
20: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
21: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
20: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
21: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
20: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
21: Боюсь, что ответа у системы нет.
20: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства. Хочу в Госдуму. Минимальная зарплата депутатов перешла отметку в 500 000 рублей в месяц. Самые низкооплачиваемые депутаты Госдумы получают около 550 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют их декларации. Годовой доход семьи наименее обеспеченных депутатов составил от 6,5 до 7 миллионов рублей. Получается, что минимальная депутатская зарплата почти в 24 раза превышает среднюю пенсию в России, говорит политолог Михаил Крапивин.
3: Так государство российское разливает как у своих граждан, так и нужно. Дорвался до места, греби под себя. Ты чиновник, должен жить богато. А ты просто завидуешь. А что, ты бы на их месте не делал, что ли? Почему это проповедуется? Потому что действительно вся антикоррупционная повестка упирается в то, что ты не знаешь, сколько ты платишь. Ты не знаешь, насколько тебе ходит власть. То есть, если государство постоянно не достает гражданина своими отчетами, рассказывая о том, вот смотри, вот я тебе до копейки рассказываю, куда я ушел, то как бы, ну, гражданин-то возникает ощущение, что, ну, наверное, не мое дело, что я могу только их ненавидеть, и все.
2: самый низкий среднемесячный доход среди семи, так сказать, самых бедных депутатов задекларировал единорос Рахим Азимов. Он получает 540 тысяч рублей в месяц. При этом только лишь депутат от ЛДПР Иван Сухарев живет исключительно на депутатскую зарплату, тогда как остальные шестеро задекларировали дополнительные доходы в виде процентов по вкладам и выплаты с фонда соцстраха. У самых обеспеченных депутатов ежемесячный доход превышает 1 миллион рублей. При этом простые россияне даже не догадываются об уровне роскоши, в которой живут народные избранники, говорит социолог Валерий Бекоев.
0: Ведь люди не понимают, о чем идет речь. То есть бедные люди, они же не способны осознать, во-первых, уровень отрыва. Ну, то есть, давайте честно, многие люди в России считали, что самый богатый человек в России, там, условно, Алла Пугачева. У нее же замок. То есть то, что, извините, Алла Борисовна при всем уважении честным трудом заработала себе на Большой дом, но ее Большой дом – это ничто на фоне там того, чем владеют какой-нибудь там затрапезный, никому неведомый замминистра, да, который вообще ничего полезного уже и не сделал, или какой-нибудь мелкий прихлебатель при Газпроме. Но про это же никто не знает.
2: Пока людей не особо интересует коррупция, ситуация вряд ли изменится, считает политолог Федор Крашенников. По его словам, в России сформировалась такая себе народная лояльность к понятию «наворовавшийся чиновник».
4: Им кажется, что можно навороваться. Ну, правда, ну сколько нужно одному человеку? Ну, дворец у всех построен. Ну, ладно, наверное, ему хватит. Они же не понимают, что ему не хватит. Да, что у него будет 5 дворцов, 20 яхт, недвижимость по всему миру, дети, внуки, любовники, любовницы, и всем надо тоже. Опять же, это отсутствие информации. Нет вот этого критерия «я наворовался». Как бы, что это? Покажите мне хоть одного человека, который сказал «я наворовался». Да? Это предприниматель может сказать «я устал зарабатывать деньги, хочу жить на покое». Но как бы не человек, который гребет от себя и причем гребет из бюджета. Он никогда не остановится, у него нет тут тормозов.
2: Политолог добавляет, что высокие зарплаты у чиновников обычно бывают в странах с крайне низким уровнем коррупции и мощной экономикой. В бедных же странах чиновникам платят мало, но они при этом активно воруют. Однако в России ни первое, ни второе. При высокой коррупции чиновникам еще и платят много.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке. Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
1: 12.
12: Бара.
1: 13.
12: Тера.
1: 14.
12: Чодага.
1: 15.
12: Пандрага.
1: 16.
12: Сола.
1: 17.
12: Сатрага.
1: 18.
12: Атара.
1: 19.
12: Униз.
1: 20.
12: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
15: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Светанок» Ольга Будгусаим.
10: Наш центр наполнился детским смехом ребят из Тульской области. Мы приготовили для них...

0: Почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
1: Раньше в Светанке оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы. Остальные, кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
2: А для своих ребят мест нет. Как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
3: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
3: Месяц до 1 сентября. Родители первоклассников проверяют на прочность школьную форму. В Беллегпроме им ответили.
5: Как проверяют школьную форму на прочность? Сын очень активный, идет в первый класс. Не представляю, как выдержат ли брюки его активности.
3: Такой актуальный для каждого родителя школьника вопрос задал на своей странице в соцсетях Станислав из Молодечно. Мужчина пояснил, что старший ребенок уже оканчивает школу и как-то забылось со временем, где покупали для него проверенную школьную одежду, которая не только не теряет внешний вид после первой стирки, но и не рвется после первой же активной переменки. Ирина из Гомеля рассказала, что она крайне разочарована тем, что в этом году предлагают детям белорусские производители.
6: Ни качества, ничего нет. Мы вообще в шоке все. Я не знаю, как остальные. За себя скажу, и вот еще слышала несколько, что все в шоке от формы школьной. Ширпотреб какой-то непонятный. Еще и цену подняли вообще.
3: Отмечу, что без критики школьной формы еще не обошлась ни одна подготовка к новому учебному году. Родители жалуются на низкое качество изделий, на большое количество синтетики в составе, на неоправданно высокую цену, неудобства для детей и быстрый износ. В одежде много искусственных тканей, полиэстера, из-за чего дети то потеют, то мерзнут, то чешутся, говорит многодетная мама Кристина из Несвежа.
7: Это одежда бюджетная. И кроме синтетики, тут еще встречаются и жесткие швы, кривой крой, который доставляет дискомфорт при носке. После стирки такая форма теряет опрятный внешний вид. А большое количество синтетики у многих детей вызывает аллергию, провоцирует кожные высыпания. Есть, конечно, и качественная форма, но это слишком дорогой сегмент. У нас трое детей школьного возраста. К сожалению, зарплаты в Несвеже небольшие, поэтому большинство семей просто не могут позволить купить своим детям даже один качественный школьный комплект, уже не говорю о сменном.
3: Что касается проверки на прочность, зампредседателя Беллегпрома Наталья Мороз разъяснила, кто и каким образом этим занимается.
8: Технически как это делается? Есть специальные лаборатории аккредитованные, где есть специализированное оборудование, разрывная машина. Вот, значит, поставляется туда продукция, оплатится денежка, вот, и, значит, специалист проводит испытания на этой машине.
3: Зампред концерна отметила, что это касается не только проверки на разрывы, но и на соблюдение других технических регламентов таможенного союза, например, качества и безопасности. По ее словам, за первое полугодие специалисты выявили

0: или около 3000 наименований школьного ассортимента, реализуемых в Беларуси, которые не соответствуют тем или иным требованиям. Отмечу, что искать проверенных производителей можно в специальном реестре белорусских изготовителей школьной одежды. Правда, по состоянию на 28 июля там числится лишь Пинское Полесье. Это все на сегодня. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что в Брестской области нужно наводить порядок.
3: Я хочу сказать, что бардачок у тебя есть на отдельных местах.
4: Есть вот отдельная порядка.
3: Деревья выросли на крышах старых каких-то заброшенных. Ну, их надо как-то убрать. Надо спланировать убрать, где-то прикопать в какой-то овраг и засыпать. У тебя этого добра хватает. Где-то неиспользуемые земли, где-то надо закопать чего-то или на месте там, но в обороте, чтобы были земли. Надо наводить порядок в Брестской области. Если ты это не сделаешь, ну, крутой же не придет за тебя дело. У меня в Могилеве, у него там проблем хватает. Каранкевич, он не может с предко сделать робот. Все телепаются, телепаются. Он, дай бог, к концу года что-то с твоей помощью сделает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
5: Это ваши документы.
6: Ну, пойдемте, будем проверять. Ничего не употребляли?
0: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
5: Где и кем работаете? Когда вы выпивали?
7: Выпивал вечером пиво.
0: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
8: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
9: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание? Сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя? Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
10: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведении предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
0: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах на следующий год.
4: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Ожидание – реальность. Свежий опрос в ЦИОМ показал, что россияне стали значительно меньше тревожиться. По видео в соцсетях так и не скажешь.
11: Это очень недобрая традиция начинать утро со сводки новостей о том, что очередной склад «Валберс» расхерачили. Вот прямо сейчас горит Пенза, вчера Казань. Это уже 8-й, 9-й склад, и мы приближаемся примерно к половине всей логистической инфраструктуры ВБ, которая уничтожена за последние полторы недели. И это ужасно с точки зрения того, что люди пострадали физически, есть жертвы, есть огромные суммы убытков предпринимателей. Это и проблема у самого ВБ. И это касается огромного числа людей, потому что кто-то обслуживает цепочки поставщиков, кто-то производит, кто-то все это возит, доставляет, кто-то выдает товары на ПВЗ, являясь владельцами, в том числе ПВЗ, а куча рабочих мест. И складывается впечатление, что эта тенденция не планирует сворачиваться, а наоборот, будет только усугубляться.
7: Результаты свежего опроса в ЦИОМ об уровне тревожности россиян показали, что доля тревожных россиян в июле сократилась по сравнению с апрельским замером на 2%. Социологи утверждают, что люди меньше стали потреблять тревожного контента в интернете и соцсетях. Однако психологи с такими данными не согласны. Они говорят, что это лето по уровню депрессии бьет все рекорды. А причин тому несколько. Одна из главных – это провал туристического сезона. У многих россиян в этом году пропал отпуск из-за атак дронов.
12: Обстановка в Крыму не очень. В Ялте не было электричества 4 дня. Сейчас все это починили, но перебоями все равно выключают свет. Что нам делать, я вообще не представляю. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются, все боятся обстрелов. Рассматриваем Сочи. Но я так не хочу в эти Сочи. Фу, не могу.
7: Добавил тревожности и ситуация с отсутствием бензина на заправках. Люди стояли в очередях за заветными литрами по несколько часов. У многих заканчивалось топливо еще по дороге на АЗС. Уровень агрессии дошел до того, что люди дрались прямо в очередях на АЗС.
13: Мне так обидно, вообще на мне тогда даже больше не обижало. Я простояла на заправке, грёбаных, 2 часа, Я хочу, блядь, есть, я хочу в туалет, я хочу пить, Я стояла, очередь двигалась, все нормально, а двигалась очередь просто потому, что машины уезжали. На заправке есть бензин, но не закрыто, блядь.
7: Все эти события сопровождались массовыми облавами на мужчин. В Пензе отбить своих мужчин у вербовщиков пытались женщины целого квартала, но у них не получилось.
14: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
7: Рейды на уклонистов проходят в разных регионах страны с завидной регулярностью. Если добавить к этому разговоры о возможной второй волне мобилизации, то говорить о снижении тревожности, мягко говоря, не приходится, отмечают психологи.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это не копье, а хорошие деньги. Глава Витебщины раскритиковал жалобы мигрантов из Узбекистана на низкие зарплаты в Беларуси.
15: Вопросы есть?
16: Вопросов нет.
15: Ну и прекрасно.
0: Председатель Витебского облсполкома Александр Рогожник отчитался президенту о ситуации с мигрантами из Узбекистана. По словам главы региона, прибывшие для работы в сельском хозяйстве иностранные граждане обеспечены не только рабочими местами, но и доступом к сфере медицины. Комментируя недавние жалобы узбекистанцев на неудовлетворительные условия труда и жизни, а также несоответствие реальной зарплаты обещанному уровню дохода, Рогожник отметил, цитирую, «С узбекской стороны нет претензий по тому приему, который был оказан в Беларуси. Все получают тот уровень заработной платы, который был изначально оговорен. Он неплохой.
17: По узбекам, помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос».
0: Рогожник подчеркнул, что от приезда мигрантов Витебщина ничего не теряет, а лишь приобретает. Поэтому в регионе с нетерпением ждут новых работников из Узбекистана. Напомню, привлечение рабочих мигрантов – это часть масштабной программы по борьбе с дефицитом кадров. Инициатива исходит напрямую от Александра Лукашенко, который предложил гражданам Узбекистана переезжать в республику, в том числе целыми семьями. Узбекистанцы приехали, но условиями оказались настолько недовольны, что им пришлось поднять зарплату, комментирует ситуацию аналитик Лев Львовский.
18: Их реакция меня скорее порадовала, за узбекский народ порадовался. То есть, да, нам нужно привозить людей. Но только Александр Лукашенко, он привык вот, воспринимать людей как какой-то такой ресурс, который можно завести в вагоне. Вот 150 тысяч пакистанцев или 50 тысяч граждан Узбекистана. Подвозишь этот вагон к заводу, они все в одинаковой форме выбегают. И начинают срочно на заводе работать, не надо никаких условий для этого делать, не надо создавать какое-то, чтобы акклиматизация происходила, не надо создавать условия, чтобы люди переезжали с семьями. И у нас постоянно вот эта попытка завести людей, ну, не хочу говорить, но вот буквально там иногда отношение как к скоту, что вот мы привезем всех этих людей, и они сразу будут работать, никаких условий для них создавать не надо, а когда они вдруг начинают жаловаться жаловаться, что плохие условия в этом общежитии, то мы начинаем удивляться, как это так, как они смеют жаловаться, мы же их так облагодетельствовали, привезли их вот в цивилизацию, в первый мир, или как-то так, видимо, предполагает себе Александр Лукашенко.
0: К слову, Александр Лукашенко заявил, что работников из Узбекистана планирует и дальше привлекать в Беларусь в основном для работы в сельском хозяйстве. Он также предупредил, что тем, кто рассчитывает на большущие деньги, лучше искать работу в России, а не в Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Простые солдаты, как расходник, командир, пославший дроноводов Эрнеста и Гудвина в мясной штурм, получил повышение. Игорь Пузик, ранее командовавший 87-м отдельным стрелковым полком Южного военного округа, получил повышение и возглавил 114-ю мотострелковую бригаду. Ранее его обвиняли в отправке двух опытных операторов БПЛА Сергея Грицая с позывным «Эрнест» и Дмитрия Лысаковского с позывным «Гудвин» из подразделения аэроразведки прямиком «Штурмовики». Тогда, в сентябре 24-го, во время мясного штурма под Покровском, эти самые опытные операторы дронов погибли, но перед этим успели записать предсмертное видеообращение, которое разлетелось по всем чатам военных. В нем Эрнест и Гудвин обвинили командира Пузика с позывным «Злой» в наркоторговле и воровстве в полку.
19: Значит, самые замечательные беспилотчики и командиры подразделений беспилотки с позывными «Эрнест», «Гудвин» и «Большой» получили сегодня задачу уйти в пехотные порядки. Мы уходим в один конец, что это прям поставлена задача.
20: Дополню товарища Эрнеста. Дело в том, что под крылом товарища Злого в полку процветают разнообразные вещи, которые не должны процветать. В частности, пришло указание ликвидировать лучший расчет БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию. Запомните раз навсегда. Первые наркотики в полках Зло, который, безусловно, имеет процент все командование. Нельзя воровать со всего, что поступает в полк. Нельзя. Если вы воюете за родину, воюйте за родину, а не за свой карман. Основные задачи, которые у нас сейчас стоят, это выжить. А у них сделать так, чтобы мы не выжили.
16: Тогда же дроноводы рассказали, что жена командира Екатерина Корниенко и ее сестра Валентина поставляли в полк неработающие FPV-дроны по завышенным ценам. Конфликт Пузика с Гудвиным как раз начался со стоимости потерянного беспилотника. За восстановленные коптеры обычно платили по 50 тысяч, а Пузик требовал с бойцов 145 тысяч за якобы новые дроны, которые с первой же попытки запуска выдавали ошибки. Гибель Эрнеста и Гудвина вызвала большой резонанс. Именно обороны инициировала проверку. Министр обороны Андрей Белоусов взял расследование на личный контроль. В итоге никаких вопросов к командиру, пославшему ценные кадры в штурм, не нашлось. Наоборот, Игорь Пузик пошел вверх по карьерной лестнице. О его повышении сообщает Z-канал «Когда запели пушки» со ссылкой на свои источники в вооруженных силах.
21: По нашей информации из первых уст можем сообщить, что Игорь Пузик «Злой» получил повышение и отныне является командиром 114-й мотострелковой бригады. Начинали при Александре Ходаковском, а закончили Пузиком. Вот так анекдот. Дроноводом в бригаде напрячься.
16: Ранее военкор Максим Калашников критиковал высшее военное командование за то, что инициативные и технически подготовленные военнослужащие не получают продвижения по службе, им постоянно вставляют палки в колеса, при этом противник людьми не разбрасывается.
22: Мало того, что Украина Зеленского опередила нас почти на 2 года в создании вообще сил беспилотных систем, вот. Она ставит во главе него не какого-то серого генерала старой школы, не чиновника, а человека-энтузиаста. Ну, хорошо. А у нас какая судьба постигает людей, которые похожи на мадьяров, но только с нашей стороны. Ну вот они, Гудвин и Эрнест. Помните, энтузиасты развития беспилотных систем, которые создали фактически научно-исследовательский институт при своей части, что с ними сделали? Что сделал с ними полковник Пузик? Отправил на штурма? И где они полегли?
16: Калашников считает, именно благодаря этому прорыву и молодым командирам украинские дроны сейчас кошмарят территорию России, а на линии фронта не дают бойцам поднять голову, тогда как российское беспилотие беспросветно отстало, считает Z-активист.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
3: Лето.
5: Мосаме гарма.
3: Весна.
5: Бахар.
3: Осень.
5: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Локоть в крови. В ракете «Орешник» нашли десятки компонентов белорусского производства.
23: Орешник, який білоце потрави місяць. Багато часу зайняло розслідувати. Чому? Тому що в ньому, от одному орешнику, більше ніж 1100 компонентів.
6: Это официальное заявление Киева. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк сообщил, что 10% всех компонентов были произведены в Беларуси.
23: Тысячи из них – это Россия. Решта – Беларусь. Основная часть всего выготовлена 23-24 год. Я 25-й. Это изображение как...
6: Военные аналитики отмечают, что несколько дней назад произошел пожар на Минском заводе «Интеграл». Местные жители рассказали, что сначала слышали взрыв, а уже после началось возгорание. Учитывая, что завод в том числе изготавливает компоненты для «Орешника», ЧП выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
24: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК. «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» – они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, «Искандер-К», «Изделие 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
6: Уполномоченный президента Зеленского по санкционной политике Власюк подчеркнул, что «Орешник» – оружие опасное. По его словам, ракета отличается высокой точностью, несет 36 кинетических поражающих элементов, предположительно из вольфрама, и летит по баллистической траектории, оставляя системе ПВО лишь считанные секунды на реакцию.
23: Коли вона має свою траекторію, ця швидкість руху дозволяє там піддавати відповідні засіби ураження часу взаємодії РЕБу, ну там декілька секунд, цього недостатньо. Навіть якби воно було там, можливо, з точки зору впливу на якісь окремі компоненти, але часу недостатньо. Декілька секунд і все. І ну, ви не можете.
6: Получается, белорусские заводы уже не просто помогают российской военной промышленности, а напрямую участвуют в создании оружия, которым бьют по украинским городам. И чем больше таких компонентов находят в российских ракетах, тем труднее Минску делать вид, что Беларусь не участвует в спецоперации, говорит уполномоченный президента Украины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что ожидания от Брестщины были лучше, чем оказалось в реальности.
4: Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я подумал о том, думаю, не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо. Неплохо. Но восхищение не вызывает. Я был большего перед посещением вообще Брестщины. И я ведь даю себе отчет, что Брест, Кобрин, вот эти земли вокруг, это там, где все начальники Бреста топтались, в том числе и ты. Но, наверное, в этом году не стоит, наверное, ожидать больших результатов в сельском хозяйстве на этих землях. Наверное, все-таки туда, северо-восточнее.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства. Победителя определит Бог. Патриарх Кирилл написал книгу о пользе войны. В издательстве Московской патриархии вышла новая книга Кирилла, которая называется «Война за пределами видимых причин и следствий». В аннотации говорится, что книга посвящена метафизике войны. В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия, как жертвенность, подвиг, патриотизм. По мнению патриарха, поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом и выиграет тот, кто находится на стороне света. А земное призвание россиян – быть воинами Господа, считает Кирилл. Подобное он не раз заявлял на своих проповедях, превознося и считая за благо страдания и смерть народа.
8: И мы остались теми, кем мы являемся и кем мы должны быть. По крайней мере, теми, кем мы должны быть через подвиг, страдания, смерть нашего народа.
16: Когда потери на фронте столь велики и все меньше россиян соглашаются идти воевать, книга патриарха призывает граждан это делать без оглядки. Мол, смерть за родину почетна и богоугодна. К тому же является искуплением всех грехов, убежден Кирилл.
8: Церковь молится о том, чтобы братья закончилась как можно быстрее, чтобы как можно меньше братьев убили друг друга в этой братоубийственной войне. И если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
16: Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями. Однако призывы слепо идти воевать противоречат всем христианским ценностям и православным в том числе, считает религиовед Татьяна Ситникова.
9: Церковь должна говорить о том, что это прерогатива Бога решать, да, как должна сложиться человеческая жизнь. Ну, как бы это право Бога, да, и вы не можете узурпировать это право Бога на, то, на, как бы, на решение человеческой судьбы. И когда церковь уступает это право государству, на мой взгляд, это неправильно.
16: Также в книге патриарха Кирилла есть очень интригующий момент. Он пишет о некоем расовом аспекте войны. Что это значит, вообще непонятно, говорит религиовед. Ведь россияне и украинцы относятся к одной расе. Но патриарх всегда славился своими противоречивыми высказываниями. Например, однажды он заявил, что военнослужащие, участвующие в СВО, не нарушают заповедь «не убий». Хотя всем понятно, что избежать нарушения этой заповеди во время боевых действий крайне сложно. Вообще, Кирилл очень любит писать книги, хотя мысли в них излагаются в такой путанной манере, что они крайне нечитабельны, хотя епархию обязывают закупать приличный тираж, говорит богослов Андрей Кураев.
10: Эта книга, в общем, ни для кого, у нее нет читателя. Она точно не для детей, родителям тоже не зайдет, молодежи тоже. То есть епархии обяжут закупать эту книгу. В этом смысле она окажется окупаемой для издательства патриархии, но она мертвым грузом заляжет на складах епархии или приходов, если те на нее купятся и будут обязаны закупить.
16: Отмечу, что глава РПЦ очень плодовитый автор. На его счету более 20 книг. В них Кирилл размышляет о становлении церкви, вызовах современной цивилизации и о воспитании молодежи в духе православных ценностей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что ожидания от Брестчины были лучше, чем оказалось в реальности.
4: Я ожидал большего, откровенно говоря. В общем-то, неплохо, но восхищения никакого нет. Я подумал о том, думаю, не дай бог у нас еще на земле и в Гродненской области, так как в Бресте, это будет нехорошо. Все-таки Гродненская область была у нас лидером в этом отношении. Я не говорю, что плохо. Неплохо. Но восхищение не вызывает. Я был большего перед посещением вообще Брестчины. И я ведь даю себе отчет, что Брест, Кобрин, вот эти земли вокруг, это там, где все начальники Бреста топтались, в том числе и ты. Но, наверное, в этом году не стоит, наверное, ожидать больших результатов в сельском хозяйстве на этих землях. Наверное, все-таки туда, северо-восточнее.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
3: Лето.
5: Мосаме гарма.
3: Весна.
5: Бахар.
3: Осень.
5: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Сегодня мы разбираем сложную тему.
12: Да, тема действительно непростая, но очень важная.
11: Абсолютно. И для начала давай мысленно перенесемся в конец 2024 года в Киев.
12: Так, давай.
11: Представь себе заполненный зал для пресс-конференций. Ну, знаешь, вспышки камер, очень серьезные лица экспертов вокруг.
12: Угу.
11: И на экранах, и прямо на столах разложены слайды, фотографии какого-то скрученного металла.
12: Обломки.
11: Да, куски оплавленных плат, какие-то микросхемы и везде маркировки на кириллице. Это была не просто дежурная сводка, это была детальная, прям скрупулезная техническая экспертиза обломков российской баллистической ракеты «Орешник». Ее же очень долго презентовали как такой абсолютный триумф импортозамещения, мол, оружие нового поколения полностью независимое от внешнего мира. Инженеры буквально препарировали эти обломки, разложили их на столе и насчитали внутри более 1100 компонентов.
12: Так.
11: Около 1000 деталей действительно оказались произведены в России. Но дальше математика складывается очень интересно.
12: Что там не так?
11: Около 100 элементов из этой самой ракеты оказались произведены на предприятиях Республики Беларусь. Дата производства этих компонентов – 2023, 2024 и даже начало 2025 года.
12: Ого! То есть это вообще не пыльные коробки со складов?
11: Абсолютно нет. И это доказывает, что где-то прямо сейчас работает непрерывный конвейер. И готовая продукция свежими регулярными партиями уходит заказчику. Понимаешь, это полностью рушит миф о локальном российском импортозамещении. И показывает, что белорусская микроэлектроника системно, прям глубоко встроена в этот военный процесс.
12: Давай разберемся с анатомией этих поставок. Кто конкретно это все производит?
11: Давай.
12: Просто исторически ведь многие заводы в Беларуси работали на совершенно другие гражданские рынки.
11: Ну, это правда. И давай начнем с Интеграла. Да, это не просто завод, это реально промышленный флагман. Еще совсем недавно их микросхемы, транзисторные матрицы массово шли на экспорт. Именно в мирных целях. Их ставили в японские телевизоры, в европейские промышленные системы контроля, даже в индийские аппараты для медицинской диагностики.
12: Понимаешь, производитель чипов далеко не всегда знает своего конечного потребителя. Существует же гигантский серый рынок. Подставные фирмы массово скупают гражданскую электронику, а потом в обход всех правил перепродают ее военным заводам. Разве это не может быть обычной контрабандой?
11: Если бы в обломках нашли только транзисторы Интеграла, ну, одну какую-то позицию, эту версию можно было бы серьезно рассматривать.
12: А там что-то еще?
11: Проблема в том, что там задействована целая технологическая экосистема. Помимо базовых чипов, там обнаружены следы работы витебского завода «Дисплей».
12: А они что делают?
11: Они специализируются на сложных контроллерах. И что самое важное, в этой цепочке присутствует «Планар».
12: Подожди, «Планар»? Но они же вроде не делают сами чипы, они производят оборудование.
11: Вот. Оптико-механическое оборудование. Это уже, знаешь, такой метауровень технологической цепочки.
12: Угу.
11: Представь себе разницу между тем, чтобы просто испечь буханку хлеба и тем, чтобы построить сложную промышленную печь для огромного хлебозавода.
12: То есть это оборудование для производства?
11: Да. Планар создает станки для фотолитографии. Это огромные установки, которые с помощью сложнейшей системы линз и лазеров проецируют чертеж микросхемы на кремниевую пластину.
12: Получается, речь идет вообще не о случайной закупке партии деталей через какие-то там фирмы-однодневки?
11: Абсолютно.
12: Потому что литографический станок в чемодане не спрячешь.
11: Точно. Отдельного внимания в этой схеме заслуживает пелинг.
12: Оптика.
11: Да, это оптика. По сути, глаза всей этой технологической системы. Десятилетиями они делали геодезические приборы, ту же медицинскую аппаратуру, сложнейшие линзы для метеорологических спутников.
12: А теперь?
11: А в ракете обнаружены элементы их оптико-электронных систем наведения и датчики пространственной ориентации.
12: Да, но это классическая проблема технологии двойного назначения.
11: Да, физика процессов абсолютно идентична. Законы преломления света, та же математика, которые нужны для создания высокоточной оптики, смотрящей на облака с орбиты.
12: Ничем не отличаются от тех, что нужны для наведения ракеты на цель.
11: Вообще ничем. Инженерия одна и та же. Разница лишь в конечной задаче.
12: Да. И эту задачу, очевидно, определяют не те инженеры, которые сидят за мониторами в Минске и рассчитывают кривизну линзы. Но последствия ложатся на всех.
11: На весь завод, да. Именно поэтому логично перейти к экономике этого процесса.
12: Давай.
11: Почему предприятия, которые реально способны делать конкурентную мирную продукцию, оказались в такой ситуации? С точки зрения макроэкономики, это классическая ловушка монопсонии.
12: Монопсония – это, если я правильно помню, ситуация, когда на рынке остается только один покупатель.
11: Да, один покупатель, который диктует абсолютно все условия.
12: То есть полная противоположность монополии.
11: Верно. Смотри, после санкций 2020 года белорусская электроника начала стремительно терять рынки сбыта. Азиатские партнеры, страны Латинской Америки, Ближний Восток, они все стали разрывать контракты из-за юридических рисков.
12: Угу, токсичность появилась.
11: Да. Образовался огромный вакуум спроса. Продукцию просто некому было продавать. И в этот вакуум пришел единственный крупный платежеспособный военный заказчик.
12: Из России?
11: Да. и заводы оказались в тотальной зависимости от одного канала сбыта.
12: Слушай, ну я выступлю здесь в роли эдакого адвоката дьявола. Ты называешь это ловушкой. Но давай посмотрим на ситуацию вот прямо сейчас, в моменте. Это же невероятно выгодно. Заводы загружены под завязку, конвейеры работают в 3 смены, нет проблем со сбытом.
11: Деньги идут.
12: Да, рабочие стабильно получают зарплаты, огромные премии. Идет огромный поток денег. То есть в краткосрочной перспективе для экономики предприятия это звучит как абсолютный успех.
11: В краткосрочные, возможно, но экономисты используют для этого явления очень точный термин «токсичные деньги».
12: Почему токсичные?
11: Потому что нужно понимать фундаментальную природу этих финансов. Военные бюджеты не обусловлены рыночным спросом. Они не зависят от конкуренции или инноваций.
12: Ну да, это госзаказ.
11: И самое главное, они конечны. Как только геополитический конфликт завершится, этот гигантский финансовый кран будет резко перекрыт.
12: А, то есть в один день все остановится?
11: Да.
12: И предприятия останутся один на один с огромными производственными линиями, которые заточены исключительно под специфические военные нужды.
11: Именно. И хуже того, за это время происходит полная деградация гражданских компетенций.
12: Теряется навык делать мирные вещи.
11: Ну, конечно. Чтобы создать новый медицинский прибор или современную систему связи, нужны годы исследований, разработок, тестов. А конструкторские бюро на заводах сейчас заняты совсем другим.
12: Штампуют детали для ракет.
11: Да. И если через 10 лет этот завод попытается вернуться на рынок мирных технологий, это будет физически невозможно.
12: Потому что глобальный рынок не стоит на месте.
11: Вот. Эти ниши уже будут плотно заняты конкурентами из Тайваня, из Южной Кореи, из Чехии.
12: Слушай, ну перестроить завод обратно на гражданские рельсы – это же реально колоссальные инвестиции.
11: Которых просто не будет.
12: Да. К тому же есть еще фактор репутации. Бренд Made in Belarus выстраивался не один десяток лет. Он же всегда ассоциировался с созиданием. Ну, вспомни, тракторы МТЗ пашут землю по всему миру. Это образ тяжелой, но мирной и очень надежной работы.
11: А теперь к этому бренду намертво приклеивается ассоциация с ракетными ударами.
12: Да, разрушение репутации происходит просто мгновенно.
11: Десятилетия работы тысяч людей перечеркиваются новостными заголовками об орешнике и найденных там деталях.
12: Причем эта экономическая ловушка, она же усугубляется еще и юридической. Работа на единственного военного заказчика запускает мощнейшую цепную реакцию.
11: Совершенно верно. И здесь мы сталкиваемся с такой невидимой, но бетонной стеной вторичных санкций. Потому что обычные санкции просто запрещают торговлю между двумя конкретными странами, а вторичные санкции наказывают любую третью сторону за то, что она вообще взаимодействует с подсанкционным объектом.
12: Ну, в первую очередь мы тут говорим про список SDN от Министерства финансов США, правильно?
11: Да, список Specially Designated Nationals. Логика простая. Если компоненты белорусского завода обнаруживают в ракете, этот завод автоматически становится кандидатом на попадание в этот черный список.
12: Угу.
11: И с этого момента любой банк или компания в мире, которые проведут хотя бы одну транзакцию с этим заводом, рискуют сами оказаться под жесткими ограничениями.
12: Слушай, ну мировая экономика огромна.
11: Так.
12: Разве нельзя выстроить какие-то хитрые схемы через страны, которые формально не присоединились к западным санкциям? Ну, не знаю, через финансовые центры в Китае, там, ОАЭ или Турции.
11: В теории это кажется возможным, и многие так пытаются делать. Но на практике в дело вступает механизм корреспондентских счетов.
12: А, долларовых.
11: Да. Чтобы условный крупный китайский банк мог проводить международные операции, у него должен быть долларовый счет в американском банке.
12: Логично.
11: И если Минфин США видит, что этот китайский банк обслуживает подсанкционный завод...
12: Он просто замораживает этот счет.
11: Именно. Он отрезает банк от системы SWIFT.
12: То есть до китайского банкира выбор стоит примерно так. Либо заработать небольшую комиссию на одном контракте с белорусским заводом микроэлектроники...
11: Либо потерять доступ ко всей мировой долларовой системе.
12: И выбор тут, в общем-то, очевиден.
11: Абсолютно. Риск вторичных санкций настолько велик, что банки в ОАЭ, в Китае, в Турции просто включают максимальный комплайнс и превентивно блокируют платежи.
12: Получается, логистика превращается в какой-то бесконечный поиск лазеек.
11: Да, а любая финансовая операция в лотерею, где твой платеж может зависнуть на месяцы, и ты не будешь знать, где деньги.
12: И в долгосрочной перспективе это ведет просто к технологической смерти отрасли.
11: Да, но знаешь... За всей этой макроэкономикой, санкциями и схемами поставок стоят судьбы конкретных людей.
12: Да, люди. Те самые инженеры, операторы станков с ЧПУ, тестировщики качества.
11: Да.
12: И знаешь, здесь возникает очень жесткий вопрос.
11: Какой?
12: Ну вот люди, работающие на этих предприятиях, это же взрослые, высокообразованные специалисты.
11: Угу.
12: Они прекрасно умеют читать чертежи и спецификации. Разве они не понимают конечным звеном, чего они являются?
11: Конечно, понимают.
12: Ну так если человек осознает, что делает детали для оружия, почему он не может просто положить заявление на стол, уволиться и отказаться в этом участвовать?
11: Вопрос звучит очень логично, когда смотришь со стороны, но он полностью разбивается о суровую реальность на местах.
12: Почему?
11: Социологи описывают такое положение, как навязанный выбор. Понимаешь, во многих регионах Беларуси такие крупные промышленные предприятия являются градообразующими, или они просто единственные работодатели в этой узкой, высокотехнологичной сфере.
12: А, то есть уволиться с завода значит фактически обнулить свою профессию?
11: Да. Уйти значит мгновенно потерять средства к существованию, потерять социальный статус в условиях, когда другой работы по твоей специальности в городе или даже в стране просто не существует.
12: Идти работать курьером после инженера оптика?
11: Вот именно. А остаться значит стать таким, знаешь, молчаливым соучастником по умолчанию. И это огромная трагедия. Особенно для молодых специалистов.
12: Представляю. Человек заканчивает технический университет, приходит на распределение, и его карьера сразу оказывается заперта в таком бункере.
11: Да, молодые инженеры автоматически подписываются под полной профессиональной изоляцией.
12: Никаких командировок.
11: У них не будет поездок на международные симпозиумы, не будет стажировок в мировых технологических центрах, не будет доступа к передовым базам знаний.
12: Горизонт искусственно сужается до размеров одного цеха.
11: Да, до размеров одного закрытого предприятия.
12: Слушай, если посмотреть на это через призму истории, вырисовывается страшный диссонанс. Ну, давай вспомним последствия Второй мировой войны. В Беларуси тогда погиб каждый третий житель.
11: Да, это страшная цифра.
12: Эта травма передается из поколения в поколение. Она буквально вшита в культурный код. Идентичность мирных людей – это глубочайшая, подлинная национальная ценность.
11: Согласна.
12: И когда промышленный потенциал страны вовлекается в производство компонентов для оружия…
11: Да, образ страны-созидателя просто стирается. Люди, которые десятилетиями гордились тем, что их труд помогает спасать жизни в больницах с помощью их приборов.
12: Или собирать урожай.
11: Да, теперь они видят результаты своей работы в сводках разрушений. Вот такая получилась картина. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать пятерых детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама пятерых детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех пятерых детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Поели и на выход. Городские власти объяснили, когда рестораны могут ограничивать время клиентов за столиком. В конце мая в Минске разгорелся настоящий скандал. Тогда некоторые столичные рестораны начали ограничивать время ужина за столом парой часов. Когда минчанка хотела забронировать столик в ресторанах белорусской кухни «Литвины» и «Бульбаши», ее предупредили. Без предварительного заказа пользоваться столиком можно только ограниченное время.
15: Оба заведения дают максимум 2 часа на то, чтобы поесть. То есть в 18:30 пришли, в 20:30 уходите. И это без предзаказа. Время ожидания блюд – от 30 минут и больше. И у меня вопрос. Я прихожу в заведение, где порция драников с колбасками стоит, на секундочку, 70 рублей. Заказываю у них кучу всего на высокий чек и должна потом, как в армии, быстро все сожрать и топать? Я прихожу не только поесть, а еще и пообщаться и хорошо провести время в компании людей, которых давно не видела. Почему я должна нервничать и постоянно смотреть на часы, чтобы уложиться в лимит?
6: В комментариях одни люди рассказывали, что сталкивались с подобной практикой и в других заведениях. Другие считали ограничения оправданными для популярных ресторанов с высокой загрузкой. В ресторане «Литвины» заявили, что их сотрудники не работают с таймером. Им не нравится подходить и мягко напоминать об окончании времени, но они вынуждены это делать.
17: Просто очень много броней, но ограниченное количество столов в зале. И если не следить за временем, многие не смогут вообще попасть в заведение, даже если у них забронировано место. Есть способ провести у нас столько времени, сколько вам хочется. Бронируйте стол заранее и делайте предварительный заказ.
6: Однако оказалось, что заранее – это не за день, а за неделю, а иногда и за 2-3 недели, сообщили представители ресторана. Вот только в отделе торговли и услуг администрации Центрального района заявили, что на законодательном уровне таких ограничений по времени пребывания посетителей в объектах общественного питания быть не должно.
18: Конечно, если на столик оформлено предварительное бронирование, то администрация заведения сразу же обязана проинформировать посетителя о том, что время пользования данным столиком может быть ограничено. Никогда человек заказал и ждет, а еще до посадки. При этом забронированный столик должен быть обозначен соответствующей информационной табличкой.
6: Белорусы пишут, что поход в ресторан для многих и так уже стал редким и дорогим удовольствием. А когда человек все же платит немалые деньги за ужин, меньше всего он ожидает, что его будут торопить, считать минуты и фактически просить освободить стол. Но помните, если у вас есть жалобы на качество обслуживания, транспорт, образование, рост цен и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
6: Новый запрет из Москвы. На этот раз Россельхознадзор запретил мясо популярного белорусского предприятия.
20: Вводятся ограничения на ввоз и транзит всех видов мясной продукции белорусского предприятия «Велесмит». В ряде продуктов данного производителя выявлялись нарушения по показателям качества и безопасности. Обнаружены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, несоответствие по микробиологическим показателям, листерии и бактерии группы кишечной палочки.
6: Об этом заявили в Россельхознадзоре. Ранее продукция «Велесмит» попала под усиленный лабораторный контроль после того, как в консервах из говядины

0: России, никаких жалоб, а тут прямо нарушение за нарушением.
1: Белорусские предприниматели давно отмечали, что граница союзного государства постепенно становится для них неприступной крепостью. А теперь еще и импортеры обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят, объяснил Александр Лукашенко.
2: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала туда.
1: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. При этом с тем же Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Девушка на фронте – это солдат. Родственники медсестры-добровольца призывают эвакуировать ее с поля боя. Мира работала медсестрой. Несколько месяцев назад она решила пойти на СВО санитаркой. Думала, будет спасать жизни военных, но в реальности все оказалось иначе. Родственникам Мира рассказывала, что командиры запрещают забирать раненых с поля боя, чтобы не показывать настоящие потери, а медпрепараты продают за деньги даже на передовой. За жалобы высшему руководству строго наказывали. Это Мире рассказала военнослужащая с позывным Ага. Девушки несколько недель собирали доказательства противоправных действий командира, а теперь не выходят на связь, говорят их родственники.
5: 10 июня Даша Чарухина, позывной Ага, успела передать аудиозапись с угрозами офицеров. Сразу после этого ее срочно сняли с позиции, и она бесследно исчезла. Вместе с ней пропала медик Мира, также заявившая о пытках и насилии.
4: Где сейчас девушки, никто не знает. Командование части на все запросы отвечает, что они на боевом задании, мол, поэтому их телефоны молчат уже который день. А эвакуацию невозможно. Из-за роев дронов жалуются родители медсестер. Ситуацию с нарушением прав женщин в армии очень много, говорит военный аналитик Руслан Левиев. Он рассказал историю связистки, которая пережила на фронте домогательство.
6: Как ей сказали в отделе кадров, уже по месту службы, когда она прибыла на место, что на нее положил глаз начальник штаба, кажется, там был, по-моему, начальник штаба, да. И, типа, она будет его полевой женой. И ей другие сослуживцы объяснили, что это значит, что она будет там ему готовить, стирать и ублажать. И дальше она рассказывает про много таких историй, что это систематичная распространенная практика вообще в российской армии. И в принципе, там еще делается, приводится рассказы других женщин в военнослужащих, те, которые служили во времена Чечни. Они тоже рассказывают, что это, да, это довольно-таки распространенная практика в российской армии, когда фактически, повсеместные домогательства к военнослужащим, которые, женщине, там, среди медработников, фактически принуждают там к половой связи, там, домогательства постоянные и все подобное. И вот то же самое происходит прямо сейчас. И особенно то, что чем ближе к линии фронта, тем ситуация гораздо хуже. И историй таких много, но, как правило, они замалчиваются.
4: Пожаловаться на такое отношение к женщинам-военнослужащим можно разве что в Европейский суд по правам человека. Но для этого необходимо уволиться из армии. А это практически невозможно, пока идет спецоперация. Все обращения в военную прокуратуру России результатов не дают, рассказывает журналист Антон Стариков. Он пообщался с медсестрой Алиной.
7: Так понимаю, из ее рассказа, что там такая атмосфера была,

0: не располагающая, в общем-то, к подаче жалоб в вышестоящей инстанции, потому что, ну, происходило, насколько я понял, такое, что там непонятно, вот будешь ты завтра жить или нет. Они там своих же обстреливали в каких-то домиках, вот в этих, в которых жили. Поэтому нет, жаловаться как бы никто не жаловался. И, в общем-то, попыток выбраться оттуда, как она говорила, тоже никто не предпринимал. Вот. Все так, видимо, потихоньку ломались просто под тем, что происходит.
1: Отмечу, что летом вербовка женщин в армию вышла на пик. На фронте нужны не только медсестры, но и связистки, и операторы БПЛА. В объявлениях девушкам предлагают высокую зарплату и достойную службу. Сейчас активнее всего вербовщицы работают со студентками.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин об обеспечении эффективной работы белорусского металлургического завода.
4: Мне кажется, мы нащупали некую стабилизацию, прежде всего, финансового состояния предприятия. Понятно, что ситуация непростая, прежде всего, на внешних рынках, но, тем не менее, наша задача обеспечить эффективную работу ВМЗ. Работу, которая генерирует положительный финансовый результат для того, чтобы предприятие могло жить и развиваться. Целый ряд решений правительства принято в отношении ВМЗ. Не буду, наверное, все перечислять, но достаточно широкий круг. И снижение тарифов на электроэнергию, снижение процентных ставок, предоставление ресурсов. Но восприятие значимое для нашей страны, поэтому государство будет оказывать поддержку ВМЗ, конечно, при условии, что само предприятие будет все усилия делать для того, чтобы работать эффективно. То есть никаких просто раздачи средств не будет. Ресурсы могут быть выделены по конкретной проекте, по конкретным результатам. Если таковые имеются, мы готовы сегодня это обсудить и принять соответствующее решение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Отдых как часть войны. Беларусь ждет детей российских военных на оздоровление. Чужих детей не бывает, но есть нюанс. Беларусь не первый год принимает на отдых детей участников российской СВО на Украине. В этом году в белорусских летних лагерях уже отдохнули почти 2000 подростков из Тульской области. До конца каникул на оздоровление прибудут еще около 4200 детей, рассказывает замдиректора центра «Светанок» Ольга Будгусаим.
6: Наш центр наполнился детским смехом и ребят из Тульской области. Мы приготовили для них не только очень прекрасные процедуры, чистый воздух, но и очень разноплановую программу. Поэтому мы очень надеемся, что смена принесет им, побудут здесь они с пользой, поправят свое здоровье, подышат нашим прекрасным белорусским чистым воздухом.
5: Кроме «Светанка», детей из семей участников СВО принимают лагеря «Случ», «Колос», «Ждановичи» и «Жемчужина». Для них организованы экскурсии и культурные мероприятия. На фоне этих новостей белорусы задались такими вопросами.
7: А для наших белорусских детей, находящихся в лагере, почему нет оздоровительных процедур, чтобы укрепить здоровье? Если есть показания, что детям необходимы те или иные процедуры, говорят, за дополнительную плату. А то и вовсе. У нас все расписано, вон сколько детей из России нужно подлечить. Я ничего не имею против этих детей. Но почему забили болт на белорусских детей?
8: Раньше в «Светанке» оздоравливались детки из Беларуси, кто имел заболевание. Теперь, видимо, правила изменились. С заболеваниями единицы, остальные – кто заплатил, тот и едет. Новый корпус говорили, что для деток особенных вместе с родителями будет. Они хоть в этом году получат там оздоровление? Очевидно, что нет.
9: А для своих ребят мест нет. К как так? Нашим белорусским детям куда ехать? У нас тоже есть дети в чернобыльских регионах. Но наше государство лишило их возможности ездить на отдых и оздоровление в Италию, Германию и так далее. При этом в белорусские лагеря им путевки не дают. Только за полную стоимость и то говорят, что нет мест. Так может, сначала о своем народе, о своем будущем нужно подумать, а потом уже о детях россиян, которые осознанно ушли на войну. И почему же нет никаких безопасных, защищенных вариантов отдыха и оздоровления для украинских детей, которые каждый день живут в тревоге и страхе?
5: Стоит отметить, что многих родителей тревожит и то, что дети, прибывшие из России, делятся с их детьми неприятными, а иногда и жестокими историями о войне на Украине. Белорусы обеспокоены, что детская психика еще не сформирована, а рассказы о смертях на поле боя могут нанести не только психологические травмы, но и сформировать сомнительные ценности и моральные нормы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
10: Дас.
2: 20.
10: Бис.
2: 30.
10: Тис.
2: 40.
10: Чалис.
2: 50.
10: Пачас.
2: 60.
10: Сат.
2: 70.
10: Саттар.
2: 80.
10: Асси.
2: 90.
10: Навэ.
2: 100.
10: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Из первых уст.
3: Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед о праве женщины на алименты.
12: Институт семьи переживает кризис во всем мире. Число разводов достаточно велико. При этом в большинстве своем дети после развода остаются проживать с матерью, которая занимается их воспитанием и зачастую содержанием. В зоне особого внимания государства обеспечение соблюдения прав женщин, воспитывающих детей после развода, в том числе их право на получение от отца ребенка средств на его содержание. Глава нашего государства объявил текущий год годом белорусской женщины. Это накладывает на нас еще больше обязательств по отношению к соблюдению их прав. Уместно будет сказать, что право женщин на материнство подтверждено и подписано несколько дней назад указом нашего президента о проведении реформ. В этом контексте тема семьи, материнства, отцовства и детства приобретает мощное общественное значение. Мужчина должен быть опором семьи, плечом, на которое женщина может и обязана всегда опереться. Из этих посылов, социальных, общечеловеческих, мы должны исходить, формируя судебную практику.
2: Новости регионов на радиосигнал.
5: Пьяный водитель управлял городским автобусом в Бобруйске. Инспекторы остановили автобус для проверки документов у водителя. Во время беседы сотрудники ГАИ обратили внимание на подозрительное состояние 41-летнего мужчины и предложили пройти освидетельствование. Экспертиза показала 1,15 промилля. Нарушитель пояснил, что вечером накануне выпил пиво. Теперь ему грозит 200 базовых величин или 9000 рублей штрафа и 5 лет лишения права управления транспортными средствами. В Витебской области при содействии ОМОНа задержан руководитель сельхозпредприятия. По данным правоохранительных органов, 45-летний директор неоднократно принимал от представителей частных фирм взятки за заключение договоров на аренду строительной техники, а также на поставку холодильного оборудования, кондиционеров и систем видеонаблюдения. За оказанное содействие подозреваемый получил более 50 тысяч рублей. Следователями возбуждены уголовные дела, сообщили в МВД. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, устанавливаются и иные эпизоды его противоправной деятельности. В Минске будут судить мать, которая истязала свою приемную дочь. По данным следствия, в ноябре прошлого года 55-летняя минчанка поссорилась с дочерью. Женщина толкнула несовершеннолетнюю, и та упала на пол. После этого фигурантка обкрутила шнуром от наушников шею девочки и затянула его. Во время другой ссоры мать избила дочь, из-за чего у нее образовались ссадины и кровопотеки. В ходе предварительного следствия установлено, что женщина наносила потерпевшей удары руками, ногами и иными предметами в область головы, туловища, верхних конечностей и по иным частям тела. Она привязывала девочку за ногу к батарее в комнате квартиры, обливала холодной водой голову и тело потерпевшей, против воли срезала ножницами пряди волос с головы. Отправляла девочку спать на пол. Осознавая холодное погодное условие, не менее двух раз на несколько часов выставляла приемную дочь в обнаженном виде на балкон квартиры, а также совершала иные противоправные действия. Девочку из семьи забрали и поместили в социально-педагогический центр. Суд отменил решение об удочерении. Мать во время допросов частично признала вину, но обосновала свои действия трудностями в воспитании подростка, которая не реагировала на нормальные методы воспитания. Женщину будут судить по статье 186 УК. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Осторожно, пьяный за рулем. В Бобруйске прямо во время рейса задержали водителя с кучей алкоголя в крови. Как его допустили на маршрут?
13: Это ваши документы.
14: Ну, пойдемте, будем проверять.
13: Ничего не употребляли?
5: Госавтоинспекция Бобруйска остановила городской автобус для обычной проверки документов у водителя. Однако состояние 41-летнего мужчины вызвало у них подозрение. Сотрудники ГАИ сняли автобус с пассажирами с маршрута и предложили водителю пройти медосвидетельствование.
15: Где и кем работаете? Когда вы выпивали?
16: Выпивал вечером пиво.
5: Подозрения оказались не напрасными. Экспертиза подтвердила факт опьянения. В выдыхаемом воздухе мужчины было 1,15 промилле этилового спирта. Теперь водителю грозит штраф в 9000 рублей и лишение водительских прав сроком на 5 лет. История очень быстро набрала резонанс в социальных сетях. Мнения людей разделились. Отмечу, никто не оправдывал водителя за то, что он вышел на смену в нетрезвом виде. Однако белорусы считают, что наказание должен понести не только он.
17: Вангую, что водителя могли вызвать на смену в выходной, так как в городе жесткие проблемы с общественным транспортом. Водителей автопарки раз-два и обчелся. А тут лето, сезон отпусков. А если еще кто-то заболел? И вот удивительно, конечно, по какой причине остановили этот автобус прямо на маршруте? Может, от работника таким образом хотели избавиться, но не угодил чем-то и настучали.
18: Меня в этой истории волнует еще и то, кто и как проводил предрейсовый осмотр. И какое наказание? Сколько получит штрафа человек, выпустивший на линию нетрезвого водителя? Что на стройках, что на транспорте, да и поголовно на госпредприятиях класть руководители хотели на этот медосмотр. А потом пьяные на работе, умерли на работе, потому что давление, сердце и так далее. На людей плевать, потому что работать некому.
19: И вот этот кричащий заголовок в новостях. ГАИ предотвратила трагедию. Даска, если бы по правилам проводили предрейсовый осмотр, не допустили водителя на линию, тогда бы и ничего предотвращать не пришлось. Или теперь так работают доктора и механики по проведению предрейсового осмотра водителя? Водитель виноват, но не нужно снимать ответственность и вину с ответственных лиц.
5: Отмечу, конкретных цифр, сколько именно водителей общественного транспорта не хватает в Беларуси, госстатистика не публикует. А вот в Общереспубликанском банке вакансий открыто около 11 тысяч таких предложений. Дефицит кадров сохраняется из-за низкой конкуренции зарплат с соседними странами и постоянного оттока специалистов, что приводит к сбоям в расписании автобусов, троллейбусов и трамваев на городских маршрутах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
1: Дыма без огня. Дмитрий Медведев назвал пургой сообщение о мобилизации и сказал, что контрактников хватает. Около 200 тысяч людей подписали контракт с Минобороны в первом полугодии, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, дефицита людей на фронте нет, а все, кто говорит иначе, враги.
16: Попытки нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация.
1: В военных кругах, услышав такое заявление, не на шутку удивились. О потерях и дефиците личного состава знают все, кто так или иначе связан с армией. Именно на фоне недостатка пехотинцев штурм сейчас отправляют всех подряд, начиная от дроноводов и заканчивая студентами и водителями. По этой же причине на фронт возвращают недолеченных солдат после ранений, а на улицах городов участились облавы. Все эти факты говорят об острой нехватке людей, отмечает адвокат Артем Клыга.
20: Ну, они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
1: Разговоры о возможной новой волне мобилизации уже этой осенью идут несколько месяцев. Военкоры из Эдсообщества не раз писали о ее необходимости. По некоторым данным, вторая волна мобилизации будет объявлена в октябре, сразу после думских выборов. Для этого созданы все условия, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
21: Для того, чтобы провести мобилизацию, надо сделать как минимум два существенных шага. Серьезно затруднить выезд из страны. 22-й год у всех свежо помнится, как тогда сотни тысяч молодых мужиков кинулись, куда глаза глядят. Вот это сделано. Выезд затруднен. Продемонстрирована готовность Казахстана, там, других стран СНГ, Киргизии, возвращать вот тех, кто уехал. Первое. Второе, значит, увеличены сроки для наказания за тех, кто выезжает и вообще там проявляет какие-то предательские действия. Еще очень важная вещь – это система учета. Вот последние там 3 года военкоматы, они же были по-крестьянски, на бумажке все у них списки были, все время не совпадало с количеством данных. Теперь в одну электронную систему все свели, вплоть до данных ЗАГСа, ну и оптимизировали модель отлова тех, кто увиливает от мобилизации. Там решение права на вождение машины, покупка недвижимости, выезда за рубеж и так далее. То есть все необходимые условия для проведения мобилизации есть.
1: Такое рьяное отрицание новой мобилизации из уст чиновников совсем не успокаивает население. Все помнят 2022 год. Тогда, перед первой волной, ее активно отрицали по нескольку раз на день в эфире федеральных телеканалов. А потом президент подписал указ о ее проведении, и тысячи мужчин отправились воевать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что в Брестской области нужно наводить порядок.
22: Я хочу сказать, что
0: бардачок у тебя есть на отдельных местах.
4: Есть вот отдельная
0: проблема. Деревья выросли на крышах старых каких-то заброшенных. Объ... Ну, их надо как-то...